старого покрытия, их бетонируют и ставят лежачих полицейских. В Кипервейме, Амалоне и Островном появятся новые спортивные площадки, а в местном аэропорту уже завершили ремонт полосы. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила округ с рабочей поездкой. Визит омбудсмена в Анадырь начался со встречи с представительницами женского сообщества региона. Участницы говорили о том, что мешает семьям получать поддержку. В ходе беседы поступила инициатива не снимать многодетных и семьи погибших участников СВО жилищной очереди из-за небольшого превышения дохода. Мария Львова-Белова отметила, что такая идея совпадает с подходом, который уже применяют к детским пособиям и может быть проработана на уровне региона. Правительство поддержало законопроект, который позволил направлять солдат-срочников на службу в пожарные части МЧС. Призывники будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы в населенных пунктах. Раньше эти подразделения работали только на закрытых и режимных объектах. Главная причина – острый дефицит кадров МЧС. Проходить службу в пожарных частях смогут до 7 тысяч срочников в год в 36 регионах. В России 7 июля вступил в силу закон, который запрещает владельцам сайтов использовать иностранные системы авторизации. Входить на российские ресурсы теперь можно только через отечественные инструменты – номер телефона, госуслуги или биометрию. За нарушение владельцам грозят штрафы для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для бизнеса до 700 тысяч рублей. И в завершении выпуска FIFA начала процесс снятия бана с российских команд. Международная федерация футбола официально объявила, что рассмотрит вопрос о возвращении российских сборных и клубов на международную арену. Решение последовало за сменой курса МОК. 7 июля Олимпийский комитет временно восстановил членство УКР и рекомендовал международным федерациям допускать российских атлетов без ограничений. На этом пока все. До встречи в эфире в 14 часов.

Друзья, полдень на часах, вернее 12.07, музыкальный эфир на волнах радио Пруга. Открыли парящие аккорды потрясающей песни «Вне времени» от маэстро Дмитрия Маликова. Всем добрый день, друзья, у микрофона Ксения Волкова. Дмитрий спел о чувствах, которые способны пережить любые исторические эпохи и календари. И как же символично, что именно этот трек открывает наш эфир сегодня, 8 июля, ведь вся страна празднует День семьи, любви и верности. Настоящая любовь действительно находится вне времени, она защищает нас от любого внешнего хаоса, дарит силы и наполняет жизнь смыслом. И это отличный повод прямо сейчас отложить рабочие дела, позвонить родителям или крепко обнять свою вторую половинку. Ну и ближайшие 60 минут мы будем, конечно же, загружать ваши динамики только самую качественную согревающую музыку, которая подарит ощущение абсолютного уюта посреди этой рабочей недели. Так что делайте звук погромче, мы начинаем наш полуденный марафон и ловим следующий праздничный хит. Поехали!

0: Ама.
1: Файербол.
2: Ежедневная.
3: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
4: Календурь.
5: 1918 год. Россия. Постреволюционных латышских стрелков.
6: Стой! Кто едет?
7: Это я, вождь Ленин, вот удостоверение. У нас мало времени, срочно нужно в Смольный.
6: Вам куда? Фи кто?
7: Батенька, я вам говорю, я в Смольный. Архиважное дело, вот мое удостоверение вождя, ну.
6: Предъявите документы.
7: У нас нет времени на раскачку, скорее.
6: Не торопите меня, я это не люблю. Лицо у вас знакомое, значит вы хотите туда.
7: Я не могу ждать, поехали.
6: Стой, я буду стрелять.
5: Так, 8 июля 1918 года латышские стрелки по ошибке открыли огонь по автомобилю Ильича.
8: К счастью, делали они это, как и все остальное, крайне неторопливо. Пострадавших не было.
2: Ежедневная.
3: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
4: Календурь.

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань! На лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.
2: Радио Пурга. Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привез...

Да, иногда понять друг друга сложно, даже если мы говорим на одном языке. По последним новостям, россияне заняли второе место в мире по нытью. Представляете, рейтинг составили на основе сайта, в котором пользователи могут поделиться своими проблемами и поныть. Ну, а в лидерах, слава богу, не мы, это совершенно другая страна. Мы не первые, это радует, так что не все еще потеряно. Ну, а прямо сейчас окунемся в нашу неповторимую культуру родного края. Хоть следующая песня прозвучит на чукотском языке, нам понятно там каждое слово. Ведь так звучит «Северная красота». Вероника Ушолик в нашем эфире.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

0: Какой бы Deep House ни играл в наших наушниках, группа «Руки вверх» мы с вами все-таки всегда узнаем. Тем более, что правильная музыка в динамиках всегда помогает отогнать грусть и настроить на верный лад. И не будем изменять вектор нашего движения. Впереди абсолютная нежность и любовь. Тем более, в день семьи, любви и верности это особенно актуально. Валерия и ее признание в любви.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». «Фаршируй и запекай» – так гласит заголовок книги рецептов для занятых мам. И ведь правда, когда у нас мало времени на приготовление обеда или ужина, на выручку приходят рецепты, где что-то чем-то начиняется и запекается в духовке. Сегодня будем готовить баклажаны с сыром фета. Что нам понадобится? 4 баклажана, 200 граммов моркови, 6 зубчиков чеснока, 2 луковицы, 400 граммов помидоров в собственном соку, 50 граммов оливок без косточек, 5 столовых ложек растительного масла, 400 граммов сыра фета, 100 миллилитров овощного бульона или воды, пучок петрушки или кинзы и соль и перец по вкусу. Приступим к приготовлению. Духовку разогреем до 200 градусов. Баклажаны режем пополам вдоль, мякоть надрезаем по диагонали в обе стороны, как бы делая ромбовидную сетку. Заворачиваем в фольгу и выпекаем около часа. Морковь нарезаем кубиком, чеснок мелко рубим. Лук шинкуем, оливки режем колечками. Разогреем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарим овощи в течение 5 минут. Добавляем помидоры и тушим еще 5 минут. Петрушку измельчаем, смешиваем с половиной сыра и добавляем к овощам. Баклажаны остужаем, вынимаем мякоть, нарезаем ее и тоже добавляем к овощам. Солим и перчим по вкусу. Половинки баклажанов заполняем получившейся смесью, посыпаем оставшимся сыром, сбрызгиваем маслом, выкладываем на противень, наливаем на дно бульон или воду и запекаем еще полчаса. Да, блюдо время затратное, но оно вознаградит вас за старание своим потрясающим вкусом. Приятного аппетита вам и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Про идеального удалого хлопца спела нам Татьяна Картукова. Во все времена девушки ждут у окна того самого богатыря. Меняются эпохи, но чувства все-таки не меняются. А тем временем к нам уже стучится следующий час. На студийных вижу 12.53. Впереди еще парочка классных треков, а после откроет новый час выпуск свежих новостей с Ниной Панелькут. Не пропустите, я вернусь сразу после него.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхит, который пыль, тегамена намгасаусь, ом не напинил кут. Наматвасен Чукотка, Кингарак Васасин, Нотаверингатен, ВКМ, Николай Корчагин, Гурельсина, 2004 гивик, выведен намак, островной КМ, НКГ, Кизит Куплет Кусина, Альсон Гатвасина, Катюмас Косис, Ом, Емисирельсин, Темингас, Умемсит Саян, ВКМСУС, Краунрет, Организация КМ, Катурат, Зоке, Катюкесил, Едка, Казипасин, Миноборона, Крен, Катенветы, Нота веренгатен веты, нкгат вален тлес откуль ум, гарак васасена ирей ищек мутингивика, тумге Николай накет оркана, курга орайс анун, камвайман орайс аном, администрация и Побелибинский район, кеннатан омрыгр кенроир анрак васасен нутеверенгатен. Эрмете Чукотка кингеном кеусин эт регион кинат мани венратир гэт нота верингат сэтэм. Кон манин тоур гэт тилкесю эт кази патаплет кокатэн вете нота верингатэн ветэм. Гамкан гусин ата ангроха миллионан нанмасын самасын хликин тысячтэм. Минкре нанмасаур гэт правительства и по регионам. Мани венратир гэт ашва гэт цэсин эт тилнивка Владислав Кузнецовна. Регион кен манивенратирга крен федеральный манивенратиргет нраса масенхлеккен тысяч тем. Нкюрен регионок мыка масенхлеккен манивенратиргет нота веренгат летен кама арыройр этэй. Тельфас на отвата анименте укесит ельси на судеты. В энгака нирекси кингр опарос явис на амвес вальтата ка гельфасен отват в энкина отвосен в кина. Минкре на намгасаур кат округа кина прокуратура и панири иси ктур ксаус емисересен тлес откуты мингас ум теплоходок анимена. Рашван ма. Решал магаясен оборудование каната, какие есть на мысль это отвата. Манит решерен макесен кисинкин миллион тем. В Энкина межрайонная прокуратура та на расу гесисен эт урке. Весь востаток ксауса мысль это ора гатвасен. Яхта Эйвара Малтите Геквесена Эзерете Берингам. Сасень и тупсит коку энгака, мрооргаре ураэс аттен мауркат рамаутете. Минкре нанамгасауркат тапынсынгас от информагентства Чукотка. Атвата гесимесен энк ама отвосен ваку энгакан каната гетилсен. Тва ососа Александра Горохова. Атвата отвыкена сематерена гинен тупсит кусена гетеньен синтлесена. Юра реквен гетен меса. Рата айсерга панк амкам чаткал тэм. Нутасейва кин грантамани переоргана РГО. Нроса масинкли кин гивилты нутасайва ргат эргас эна витуса беренгам. Нханай бутапшит куркан атау нан масинс атанитэй.

0: Всем привет! Новый час наступил, 13:06. С вами Ксения Волкова, 8 июля. На календаре сегодня среда, зенит рабочей недели. И еще один потрясающий праздник сегодня отмечается. День обнаружения заначка. Кстати, на днях я нашла в ветровке заначку, которую хорошую такую сумму денег. Ветровку эту целый год не доставала из шкафа, вот нашла. Приятно, и это ничего не сказать. Самое время устроить себе, мне кажется, сеанс финансовой археологии. Проверить карманы зимних курток, заглянуть под чехлы телефонов или проинспектировать потайные ящички рабочего стола, найти там случайно забытую купюру посреди рабочей недели, это же просто чистый восторг и порция эндорфинов. Ну а если в карманах пока пусто, не переживайте, мы на радио Пруга прямо сейчас выдадим вам 100% музыкальный бонус, который гарантированно поднимет настроение без всяких поисков. Задаем бодрый темп этому часу, прибавляйте звук в динамиках, поехали!
1: Радио Пурга. Отрывайся. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте первичности, когда первая информация о чем-то или о ком-то цепляется в памяти крепче всего остального. Вы знакомитесь с новым коллегой. Первый день он опаздывает, молчит и кажется надменным. Потом вы узнаете, он тогда переживал развод, плохо спал и просто был не в себе. Но даже через год, когда он уже душа компании и помогает всем, вы все равно иногда ловите мысль: «А ведь он такой холодный». Первое впечатление не стирается, оно становится фильтром. Или читаете книгу. Первые страницы скучные, и вы ее бросаете, хотя дальше начинается гениальный сюжет. Но мозг уже решил: «Это не мое». Или пробуйте новый продукт. Первый укус пресный, вы откладываете, а если бы дали второй шанс, то поняли бы. Вкус раскрывается позже. Мозг здесь не упрямый, он экономный. Первое впечатление дает быструю ориентацию. Друг или враг, стоит ли тратить внимание. Поэтому мозг запоминает его особенно прочно. Остальное потом проходит через этот фильтр. Но вот вам совет на день. Если сами представляете что-то новое, уделите максимум внимания началу. Первая фраза, первый кадр и первая минута решают все. А если воспринимаете кого-то или что-то, дайте второй шанс. Спросите себя, а не судил ли я слишком быстро? Иногда за неудачным стартом прячется настоящая ценность. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит делать выводы быстро, особенно в самом начале.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

В юности мы все хотим казаться круче, когда в карманах денег только на билет в кино, но ощущение, что завоюешь этот мир, всегда с тобой. И, конечно, поразить свою половинку хочется буквально наповал. И после такого горячего юношеского максимализма нам срочно нужно охладить пыл. И у азиатских бариста есть рецепт. В лентах новостей сейчас активно обсуждают новый безумный тренд. Кофе с гигантским куском льда. Представляете, вам приносят стакан, в котором находится один сплошной ледяной айсберг цилиндрической формы, а сверху на него выливают порцию.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Киноиндустрия – это не только искусство, но и большой бизнес, где успех часто измеряется не в аплодисментах, а в миллиардах заработанных денег. В настоящее время абсолютным рекордсменом остается «Аватар» Джеймса Кэмерона. После очередного повторного проката, включая Китай, фильм собрал без малого 3 миллиарда долларов в мировом прокате. Это уже вторая победа «Аватара». С 2009 по 2019 он держал лидерство, пока его не сместили «Мстители» – финальная часть. Но Кэмерон не сдался и вернул себе трон. Однако, если смотреть с поправкой на инфляцию, то безусловным чемпионом остается фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Если пересчитать его сборы на современные деньги, то фильм собрал более 3,5 миллиардов долларов. Это настоящий финансовый рекорд из прошлого века.

Друзья, под первыми ночными фонарями мы бродили не только в моменты глубоких душевных поисков. Чаще всего мы делали это в беззаботные школьные и студенческие годы, возвращаясь с первой в жизни репетиции собственной рок-группы, ну или веселой дискотеки. Переходим от красивой поп-рок-меланхолии к абсолютному хулиганскому и вечному народному золоту. Главный хиппи нашей рок-сцены Сергей Чиграков прямо сейчас напомнит, с чего начинался наш общий музыкальный путь. Доставайте гитару и подпевайте с первых секунд. И я в деле, кстати, группа «Чиж» и компания с легендарным шедевром «Вечная молодость» на радио «Пруга».

0: Реклама на радио «Бурга». Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд. Круглогодичная работа. Грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Это был культовый дуэт «Непар». Друзья подпевали уверенно абсолютно все, вытирая скупую слезу ностальгии. Но стрелки наших студийных часов неумолимо показывают, что этот час подходит к финалу. 13:51 я вижу. Самое время плавно нажать на тормоза, отпустить все любовные страсти и уйти на короткую информационную паузу. Через несколько минут узнаем самые свежие новости. Далеко от приемников не уходите, все свои дела припаркуйте. Очень удобно, ведь сразу после новостей мы откроем новый час нашего музыкального эфира. С вами Ксения Волкова. Встретимся на том же месте. Не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Лжесиловики атаковали жительницу Анадыря после взлома госуслуг. Жертвой мошенников стала 44-летняя горожанка. Неизвестные получили доступ к ее мессенджеру и личному кабинету на портале. Как сообщили полицейские Чукотки, сначала женщине пришло сообщение о якобы подозрительном входе. Когда она ответила, что сама не заходила, ей позвонил незнакомец. Он заявил, что аккаунт взломан и попросил проверить документы в профиле. В личном кабинете пострадавшая увидела доверенность на иностранного гражданина. Звонивший стал убеждать ее, что бумага оформлена на разыскиваемого преступника, и велел установить на телефон стороннюю программу. Затем подключились другие участники схемы. Один представился сотрудником финансового мониторинга, второй – работником спецслужбы из Москвы. Они запугивали женщину уголовной ответственностью и требовали выполнять инструкции. Позже она обратилась в банк, где ей сообщили, что деньги со счетов не уходили. После заявления в полицию следователи возбудили уголовное дело. Жители Чукотки приглашают стать героями документального кино. Фестиваль искусств «Табуретка» объявил прием заявок на съемки в фильме «Мой север». Режиссером картины выступает Екатерина Головня. Поделиться своей историей может каждый, кто живет на севере сейчас или жил раньше. Участники проекта присоединятся к кинолаборатории и пройдут творческие практикумы. Премьера фильма состоится 1 августа в Мончегорске в рамках фестиваля «Табуретка». Создатели ленты уверены в успехе. Предыдущая работа лаборатории – короткометражка «Кома» для зрителей старше 16 лет, недавно завоевала гран-при фестиваля «Урал-Шортс». У авторов лучших историй будет возможность рассказать о себе на весь мир. Ранее фильмы кинолаборатории демонстрировались в Греции, Мексике, на Кипре. Заявку может подать любой желающий без возрастных ограничений в группе фестиваля ВКонтакте до 10 июля. Добровольцы в зоне СВО теперь смогут взять отпуск до 10 суток, если их близкий родственник тяжело заболел или умер. Время на дорогу не входит в эти сроки, пишет ТАСС. Соответствующий документ приняли накануне. Закон также дает детям погибших добровольцев отдельную квоту для поступления в суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса и школы силовых ведомств. Всего с 2022 года Госдума приняла уже 175 законов в поддержку участников СВО. И в завершении выпуска. Гуманоидный робот Пемба покорил вершину вулкана и установил рекорд. Как передает Мир-24, андроид впервые в истории поднялся на высоту более 6000 метров. Он покорил вершину вулкана Чимбароса в Эквадоре. Машина смогла преодолеть сложный горный маршрут и условия, с которыми сталкиваются альпинисты. Следующей целью Пембы станет Эверест. Разработчики хотят проверить возможности робота на самой высокой горе мира. На этом у меня все. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Друзья, ну как же я без вас? Вернулась к вам снова, Ксения Волкова меня зовут. Всем привет, вместе продолжаем штурмовать эту среду, 8 июля на календаре, на часах уже 14.06, и давайте узнаем, что же за окном в Анадыре творится на эту минуту. Синоптики нам говорят, что сейчас на улице плюс 14, юго-восточный ветер 7 метров в секунду и переменная облачность. Ну что же, узнали, что же там, курточки немножко застегнули, и продолжаем заряжаться энергии, хорошим настроением вместе. Впереди вас ждут Хабиб, Сони Фадера, D.O.E.D., Поппи Бэкстон. Будет дальше. Мы узнаем что-то интересное об окружающем мире в программе «Мир наизнанку». Оставайтесь с нами.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы смотрите на дом, а он стоит крепко и надежно, хотя ни один гвоздь не держит его стены. Все соединено шипами, пазами, узлами и знанием, которому тысячи лет. Это не хижина, это дом-головоломка, собранный как конструктор. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто строит дома без единого гвоздя. Только дерево, точность и терпение. Речь о реальных мастерах, от Японии до Норвегии, от Канады до Грузии, которые используют древние технологии. Деревянные соединения, где каждая деталь входит в другую идеально, как ключ в замок. Такие дома стояли сотни лет и стоят до сих пор. В Японии плотники до сих пор строят храмы и жилые дома по системе Канава-Цугите. Сотни видов деревянных узлов, рассчитанных на землетрясение, ветер и время. Гвоздь ржавеет, а древесина дышит, мы доверяем ей, говорит мастер из Киото. А в Норвегии один архитектор построил целый дом для семьи из 5 человек без металла. Все углы на шипах, крыша на перекрытиях и даже лестница на врезных ступенях. Когда гроза бьет крышу, дом не скрипит, он начинает петь, рассказывает владелец. И да, такие дома требуют времени. Один узел может занимать целый день. Каждый брус подгоняется вручную, а если ошибся на миллиметр, то начинаешь заново. Но зато нет ржавчины, нет трещин от расширения металла, а через 100 лет можно разобрать дом и собрать заново в другом месте. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так привык к деревянным узлам, что пытался собрать нижнюю полку без гвоздей, и она устояла. Другой раз ребенок спросил: «А как вы прибили картину?» И получил ответ: «Не прибил, просто вставил в раму, которая держится сама». А один плотник признался: «Я забыл, как выглядит гвоздодер, у меня его просто нет». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы захотели жить в таком доме? Или боитесь, что он развалится от одного чиха?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

В свою верность долгу в сети появились объявления о товарищах, которые готовы поднимать бокалы и поддержать компанию исключительно за наш с вами счет. Это так называемые профессиональные шашлычные друзья. Представляете, предприимчивые люди за буквально там пару тысяч рублей в час предлагают свои услуги. Они готовы приехать к вам в гости.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

ох, нравится мне эта песня. Это, мне кажется, абсолютный суперхит, который полностью перевернул звучание российской поп-сцены и стал настоящей визитной карточкой Лены Темниковой. Порция чистой энергии для идеального рабочего дня, друзья. Наш музыкальный марафон среды продолжается. У микрофона Ксения Волкова. И переносимся в эпоху светлой и вечно гитарной, гитарно-клавишной классики, которая докажет, что истинные шедевры абсолютно не подвластны годам. Игорь Николаев уже готов завести свои знаменитые музыкальные жернова. Слушаем.

0: Не учи ученого.
1: Дикие животные следят за людьми и меняют повадки. Группа исследователей из Йельского центра биоразнообразия и глобальных изменений США провела масштабную работу, чтобы разделить два типа влияния человека – изменение ландшафта и физическое присутствие. Работа, опубликованная в журнале Science, стала итогом шестилетнего сотрудничества более чем 50 организаций из США и других стран. Ученые использовали GPS-устройства для отслеживания 37 видов животных, 22 вида птиц и 15 видов млекопитающих, включая белохвостых оленей, волков, койотов, грифов и ястребов. Всего было собрано около 12 миллионов точек местоположения от более чем 4500 особей. Впервые в истории команда соединила эти данные с информацией со спутников об изменениях среды обитания и обезличенными данными с мобильных телефонов. Это стало возможным благодаря пандемии COVID-19. Резкие изменения в передвижениях людей в 2019-2020 годах помогли ученым отделить влияние присутствия человека от долгосрочных изменений ландшафта. Результаты показали, что более 65% видов изменили свое поведение из-за присутствия человека. Однако реакция оказалась разной. Серые волки стали перемещаться на большее расстояние, расширяя свою территорию, чтобы избежать встреч. Вороны, напротив, занимали большую площадь, используя пищевые отходы рядом с людьми. Койоты и многие другие виды, как правило, сокращали свои передвижения, стараясь не попадаться на глаза. Профессор Уолтер Йейтс отметил, что потеря среды обитания остается главной причиной сокращения биоразнообразия, но прямое использование ландшафта человеком, например, для отдыха, может смягчать или усиливать этот эффект. Исследование показало, что животные способны корректировать поведение год от года, демонстрируя гибкость. Ученые пришли к выводу, что для защиты дикой природы важно не только сохранять территории, но и управлять активностью людей в чувствительных местах, например, ограничивать движение в определенные сезоны.
0: Не учи ученого!

0: Группа «Отпетые мошенники» напомнили нам, что за окном лето, и действительно, с ними не поспоришь. Жаль, что лето раз в год, и как же жаль, что нам куда-то пора. Но я очень рада, что погода с ними, тем не менее, согласна и радует нас солнышком и теплом. А тем временем очередной час подходит к своему финалу. 14.53 на студийных. Впереди вас ждет Ваван, Lost Frequencies будет и Истан Корбин. А после выпуска новостей мы встретимся с вами снова. Ксения Волкова меня зовут.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. После аварии на дороге Билибино-Певек госпитализированы 10 человек. Автомобиль, который перевозил вахтовиков, перевернулся утром на 10-м километре трассы. Водитель не справился с управлением на спуске с Алискеровской сопки. В машине находились 16 человек. По предварительным данным, у транспорта была неисправная тормозная система. После аварии 14 человек доставили в больницу. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Билибинской больницы Джамшид Гаджуев, жизни пострадавших ничего не угрожает.
2: 9 июля в Билибинскую районную больницу после ДТП поступило всего 14 человек, все осмотрены. Из них 10 человек госпитализировано в отделении хирургии, 4 человека оказана амбулаторная помощь. Они в дальнейшем будут наблюдаться, лечиться в условиях поликлиники нашей больницы. Из 10 5 человек прооперировано, все в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нету. Все необходимые расходы, материалы, медикаменты, все имеется. Отдельно хочу отметить, что вся помощь им оказывается, организуется совместно с окружной больницей, с профильными специалистами, руководством окружной больницы, с руководством центра медицинской катастрофы. И помимо этого все делается сообща и совместно с районной администрацией Билибинской нашей. В том числе в данный момент у нас в больнице с самого начала находится глава района Сафонов Евгений Зинович.
1: Все обстоятельства аварии сейчас уточняют специалисты. Губернатор Чукотки увеличил региональную выплату участникам спецоперации. Единовременная помощь при подписании контракта выросла сразу на 38%, с 2 миллионов 600 тысяч до 3 миллионов 600 тысяч рублей. Как сообщили правительстве региона, изменения уже вступили в силу. Они касаются военнослужащих, которые заключают договор на территории округа сроком не меньше года. Решение оформлено постановлением главы региона Владислава Кузнецова. Кроме региональной суммы предусмотрены 400 тысяч рублей из федерального бюджета и дополнительная выплата на местном уровне. Ее размер зависит от конкретного муниципалитета. Власти также напоминают, что на Чукотке действуют больше полусотни мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Это льготы по коммунальным платежам и перелетам, освобождение от платы за детсад и транспортного налога, выплаты и компенсации на обучение детей. Региональные власти наделят правом за счет собственных средств подключать муниципальные общеобразовательные школы к интернету. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Правительственный документ вносит поправки в закон об образовании. В настоящее время школы обязаны использовать интернет для освоения образовательных программ, однако обязанность по обеспечению доступа возложена на органы местного самоуправления, а на региональном уровне отсутствует четкое правовое регулирование. Предполагаемый проект устраняет этот пробел, разрешая субъектам федерации предоставлять школам доступ к государственным системам и сети интернет. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября с начала учебного года. И завершение выпуска. Сборная США проиграла Бельгии со счетом 1-4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и вылетела с турнира. Главной интригой стало вмешательство президента Трампа. Он добился от Федерации футбола приостановки и дисквалификации форварда Флорина Балогана, получившего прямую красную карточку в предыдущем матче. Это решение вызвало возмущение в спортивном мире, но американский игрок вышел на старте. Бельгийцы, раздосадованные такой ситуацией, разгромили соперника и в четвертьфинале встретятся с Испанией. Политический прецедент, созданный Трампом, может аукнуться мировому футболу, но на поле восторжествовала спортивная справедливость. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Друзья, можно поменять материк и даже телефон, если очень хочется. Главное, не меняйте радиоволну. С вами все еще Ксения Волкова. Это ваша любимая радиопурга. Встречаем новый час вместе на студийных 15.06. Напомню, что сегодня среда, 8 июля. День общения со Вселенной сегодня отмечается. Вот так вот. Мне кажется, каждый из нас хоть раз в жизни отправлял сообщения, просьбы далеко туда. И очень хочется, чтобы Вселенная отвечала на них регулярно. Каждому желаю исполнения желаний не только сегодня, но и всегда. Ну а я в ближайшие 60 минут буду исполнять желания музыкальные. Впереди музыка для отличного настроения, не менее отличного рабочего дня. И, конечно же, самый интересный контент впереди вас ждет. Оставайтесь с нами.

0: Минутка здоровья.
1: Найден простой способ улучшить качество сна. Пробиотики могут быть связаны с небольшим улучшением качества сна и утреннего самочувствия. К такому выводу пришли китайские исследователи. Пробиотики – это живые полезные бактерии, которые содержатся в некоторых ферментированных продуктах и пищевых добавках. Они помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и, как считают ученые, могут влиять на работу мозга и нервной системы через так называемую ось кишечник-мозг. Авторы работы проанализировали данные 39 рандомизированных исследований с участием более 4000 человек. В исследованиях изучалось влияние разных штаммов пробиотиков на качество сна, продолжительность сна, дневную сонливость и симптомы бессонницы. Выяснилось, что прием пробиотиков был связан с небольшим улучшением общего качества сна. Участники также реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут. При этом ученые подчеркивают, что эффект оказался умеренным, а для окончательных выводов необходимы более крупные исследования.
0: Минутка здоровья.

Так, шлягер 1960 года приобрел второе дыхание благодаря группе «Квартал». Ребята буквально перенесли нас в Южную Америку на солнечный пляж. Мы услышали шум океанского прибоя, увидели качающиеся пальмы и, конечно, горячие танцы под звездами. Настоящий гимн свободе, путешествиям и легкой воздушной влюбленности. А следующий исполнитель говорит: «Отпускаю». Если солнечный Парамарибо, то спорить с ним не будем. Женя Трофимов и «Комната культуры» в нашем эфире.

0: А знаете ли вы?
1: Яблоки невозможно утопить в воде, потому что они состоят из воздуха на 25%. Это связано с тем, что клеточные стенки фрукта содержат множество маленьких полостей, которые заполняют воздух. Когда яблоко помещается в воду, его плотность оказывается ниже, и оно всплывает. Этот факт также объясняет, почему яблоки так популярны в кулинарии и как закуски. Они легкие, хрустящие и освежающие.
0: Теперь буду знать.

Только что в нашем эфире прозвучала удивительная, невероятно нежная чукотская колыбельная «Наненка» от великой Галины Тагриной. Потрясающая песня «Оберег», наполненная чистотой и материнской любовью, под которую веками сладко заспали наши северные малыши. Но знаете, друзья, мамы поют колыбельные, согревая ту самую вот кроватку, колыбельку своим теплом. А дети растут с космической скоростью. Календари меняются, дедлайны штурмуют наши будни, и вчерашние малыши становятся взрослыми и самостоятельными. Время действительно летит неумолимо и не ждет никого из нас. Группа «Чайф» о том, что посреди этой гонки главными остаются верные друзья и, конечно же, любимые люди.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Эта песня, как чашка кофе, мне кажется, взбодрит и поставит на ноги самого усталого человека. И на этой мощной адреналиновой ноте я завершаю свой эфир и передаю эстафету дальше. С вами была Ксения Волкова. Надеюсь, вы провели время отлично. Всем желаю отличного дня, хорошего настроения сегодня. До встречи завтра.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Самый северный город России принимает первый морской караван. К причалам Пивека в данный момент должны подойти первые суда этой навигации – теплоходы «Мыс Манорский» и «Мыс Флора». Они доставляют 17 108 тонн груза. На борту социально значимые товары, контейнеры, промышленное оборудование, стройматериалы и техника. Путь по Северному морскому пути обеспечивает атомоход «Якутия». Суда вышли из Архангельска в конце июня, а в караван собирались в Карском море у архипелага «Северная земля». По данным порта, утром они находились рядом с островом Айон. Подход к Пивеку ждут примерно в эти минуты. Разгрузку хотят начать сегодня же. Точное время будет зависеть от погоды. Затем Якутия продолжит работу в восточном секторе Севморпути, где встретит Феско Улис и мыс Шмидта. Еще один караван формируется с западного направления. В него войдут универсальное грузовое судно Сабета и танкер НП Диксон с дизельным топливом. Планируется, что его в Пивек поведет атомный ледокол Сибирь. Чукотских студентов познакомили с новыми профессиями. Учащиеся Билибинского северо-западного техникума впервые побывали на промышленной площадке «Песчанка». Компания ГДК «Баймская» строит там первый в России умный ГОК. На площади почти 1300 квадратных километров будут использоваться полностью беспилотная карьерная техника и единая цифровая система управления производством. Поездка длилась 3 дня. Ребята жили в современном вахтовом поселке и знакомились с новыми профессиями горной отрасли. Компании сообщили, что больше всего студентов впечатлил симулятор карьерного самосвала. На таких тренажерах будут учить операторов для беспилотной техники. Будущие специалисты увидели ремонтный цех, хвостохранилище и строящуюся дамбу. Инженеры объяснили, как обеспечивают экологическую безопасность в арктической природе. Генеральный директор компании Георгий Фотин отметил, что баймский проект создаст 1000 рабочих мест. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о передаче МВД части полномочий Минтруда по контролю за трудовой миграцией. Теперь Министерство внутренних дел будет утверждать перечень профессий для иностранных специалистов, позволяющий получать вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также определять специальности, не попадающие под квоты на работу по визе. Кроме того, МВД установит случаи, когда мигранты смогут трудиться вне региона выдачи разрешения. Все перечни должны согласовываться с Минтрудом. В случае подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Центральное командование США подтвердило серию мощных ударов по Ирану. Целью стали города Сирик, Бендер-Аббас и остров Кешм. Есть раненые. В Пентагоне заявили, что это ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Несмотря на удары, Вашингтон надеется продолжить переговоры с Тегераном. Иранский президент Пезешкиан срочно вернулся на родину из Ирака. США также аннулировали лицензию на сделки с иранской нефтью. Накануне Иран и США дистанционно подписали меморандум о перемирии и снятии блокады, а также договорились провести переговоры по ядерной программе в обмен на отмену санкций. И завершение выпуска. Опубликован эскиз для сувенирной продукции, приуроченной к году белорусской женщины. Как сообщает ТАСС, изображение представляет президента Александра Лукашенко с бокалом шампанского. Под рисунком размещена цитата главы государства. Концепция такова. Женщина главная, как она скажет, так и должно быть. Как уточняется, старт продаж товаров с этим дизайном начался вчера. Напомню, что ранее Лукашенко официально объявил 2026 год годом белорусской женщины. И теперь памятные изделия с его портретом и высказыванием поступают в реализацию. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: мне срочно.
1: Мари Краймбрери, кто такая Мэри? Ну, а мы с вами уже плюс-минус догадываемся, знаем и потому что слышали. Ну, а вот что такое новый час на волнах Радио Пурган, так это новые эмоции, музыка, а также возможности. Одна из них — это викторина, которая будет в этом часе, которая связана с правилами дорожного движения, что, по идее, очень важно, ну и в нашем случае крайне выгодно для тех, кто даст правильный ответ. Так что слушайте внимательно, и вы точно ничего не пропустите.
2: Радио Пурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Июль. Начало 20 века. Летчик Леон де Лагранж мечтал попасть в историю.
4: Эй, Тереза, давай мы поднимемся в воздух. Ты будешь первой женщиной, полетевшей на аэроплане. И я тоже стану знаменитым.
5: О, нет, я боюсь, нет.
4: Ты войдешь в историю, Тереза.
5: Ни за что, нет.
4: И вот однажды, Тереза, в Миланский универмаг завезли, ну, такие сумочки. Просто ах, их очень мало. Вот-вот разберут.
5: Ну что же, срочно на вокзал. На вокзал срочно, первая электричка, лечу.
4: Ты не успеешь, Тереза.
5: А что делать? Что делать?
4: Есть один вариант.
3: Вот так 8 июля 1908 года Тереза Пельтье стала-таки первой в мире женщиной, полетевшей на аэроплане.
4: Ради новой сумочки она была готова на все.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Вот она здесь, чтобы проверить наши с вами знания. Ну, а в первую очередь это будет проверять Александр. Ну, вернее, сам свои. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение?
2: Ну, так вроде бы должно быть нормальным.
1: Ну, нормально — это хороший старт. От нормально можно плясать в любую сторону.
2: Ну да.
1: Надеюсь, вы выберете правильную.
2: Ну, надо попробовать.
1: Попробуем. Задачи, кстати, не придется выбирать сторону, потому будет намного проще. Здесь все очень интересно. Реальная дорожная ситуация, причем летом. Мы едем с вами по улице в ясный солнечный день. Впереди вот поливалка, моющий асфальт. И знаки, которые сообщают о специфическом ограничении скорости. Вопрос в том, в каком темпе двигаться дальше. Держать разрешенные 60 или сбросить до указанных на знаке 40, ведь на знаке это все есть. Как вы думаете, вроде простая задача, попадались ли вы в такую же ситуацию, тоже интересно будет узнать.
2: Это вообще какая-то очень тяжелая задача. А вот эта желтая бочка, это вода, что ли?
1: Поливалка, да, поливалка.
2: Поливалка, так.
1: Берет и моет асфальт, который как раз блестит, на картинке можно увидеть.
2: А, все понял, вижу, ага, границу он там сухого и мокрого. А, ну, трасса-то мокрая, и на знаке написано влажное покрытие, получается. Это он мне сделал влажное покрытие, это желтый автомобиль.
1: Потенциально возможно, что желтый автомобиль. Ну, скорее всего, как бы да.
2: А, ну все, тогда если он все подмочил репутацию, то больше 40 не поеду.
1: Не поедете больше 40, сбавляете и получаете приятный звук. Знак 3.24, табличка 8.16 вводит ограничение максимальной скорости на время, когда покрытие дороги влажное. Как раз там есть 40, тучка, ну а впереди еще и та самая машина. Вроде дождя нету, но неважно. Там нет уточнений в правилах насчет источника влаги на асфальте. Если она есть, то мы с вами сбавляем. Ну что, поздравляем с победой.
2: Понял, спасибо. Ну, как всегда, процветание радио «Пурга». Всех благ.
1: И вам всего замечательного. Звоните почаще, участвуйте, выигрывайте. Ждем, когда подъедете за своим подарком. Надеемся, что вы поедете только по сухой дороге. Ну а хотим ли мы дождя? Наверное, хотим в тот день, когда хотим прогуляться. Вообще в целом любим этот самый дождь. Ну а на дорогах есть куча правил, которые учитывают то, что он может наделать. Надеюсь, у вас не будет никаких проблем, каверных ситуаций и прочего. И как раз подобная викторина позволяет это все сделать профилактику, проверить свои знания и после точно быть уверенным на все 100%, как поступить. Мы желаем вам удачи, а также говорим, смотрите по сторонам, соблюдайте ПДД и говорите делать то же самое своим близким.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Собираясь в деловую поездку, не забудьте об официальной одежде, если планируются встречи или мероприятия. Решите, как вам удобнее – лететь сразу в костюме, ввести его в специальном чехле в салоне или погладить его по приезду. Уточните правила авиакомпании о провозе вещей в чехлах. Заранее спланированный образ избавит от лишнего стресса.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: кино, и лето кончится. Ну, рано или поздно сделает, но это обязательно, 100%. Но пока думать об этом не стоит, ведь осталось даже больше, чем прошло, и заняться можно многими вещами. От жарких шашлыков с друзьями до обычных прогулок, пока нет снега. Да, на Чукотке это дорогого стоит, потому ловим волну, и, возможно, радиоволну тоже, чтобы гулять под музыку вместе с нами. Мы ж пожелаем удачи, ну а также напомним о возможности. Замечательный, волшебный, писать сюда или своим друзьям, или просто знакомым, да хоть кому. Привет и поздравления. Все тот же номер 924-789-2222 и куча эмоций, которые обязательно сюда и зальются. Ну и о песне в качестве муз-подарка не забываем. Легко, просто и достаточно быстро. К тому же вас точно никто не укусит.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Алексей Лысанюк проведет личный прием граждан. Он пройдет 9 июля на площадке управления по адресу город Анадырь, улица Отке, 44. При себе нужно иметь паспорт либо документ, удостоверяющий личность. Записаться на прием можно по телефонам в Анадыре 234-58-234-65. Чукотский гимн в детском исполнении станет визитной карточкой региона. В Анадыре проходят съемки ролика главной песни округа, которую исполнили юные вокалисты. Версию гимна детскими голосами записали весной. В город приехали ученики музыкальных школ и школ искусств со всей Чукотки. Затем больше 100 голосов свели в один хор. Премьера записи прошла 30 апреля на концерте ко Дню коренных малочисленных народов России. Сейчас над видео работает московская продакшн-группа. В съемках принимают участие 16 детей из окружного дома народного творчества, школ искусств Анадыря и угольных копий, танцоры младшей группы ансамбля «Эргерон», а также артисты основного состава. Съемки проходят в городе и на природе, в том числе у гор Михаила и Дионисия. Готовый ролик будут показывать на культурных и туристических площадках России. Напомню, проект реализуется по инициативе главы региона Владислава Кузнецова при поддержке программы «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в многоквартирные дома для размещения сетей. Инициатива сенаторов вносит поправки в административный кодекс. За нарушение правил взаимодействия с операторами при монтаже и эксплуатации оборудования на общем имуществе должностными лицами им грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам от 100 до 500 тысяч. Авторы документа отмечают, что управляющие компании часто уклоняются от договоров, навязывают плату или блокируют доступ, ограничивая конкуренцию и ущемляя интересы абонентов. Закон призван пресечь эти злоупотребления и обеспечить равные условия для провайдеров. Конституционный суд Казахстана разъяснил, что новая конституция позволяет президенту баллотироваться на новый срок. Основной закон республики вступил в силу 1 июля. Он также позволяет главе государства, председателям Конституционного Верховного Судов, а также генпрокурору быть переизбранными или переназначенными на новые сроки. Такое избрание считается первым. Это касается и главы государства Касым-Жомарт Атакаева, который занимает пост 2019 года и был переизбран в 2022 году на 7-летний срок. Ранее он заявлял, что следующие выборы пройдут в 2029 году. Новое толкование фактически обнуляет сроки, открывая возможность для новых выдвижений. И завершение выпуска. Власти США передали Непалу два редчайших артефакта. Они были незаконно вывезены во второй половине прошлого века. Это позолоченная бронзовая статуя 13 века и полихромная деревянная статуя богини танца 16 века. Церемония состоялась после вступления в силу американо-непальского соглашения о культурных ценностях, направленного на борьбу с контрабандой. Артефакты обнаружены в США в ходе расследований прокуратуры Манхэттена и спецслужб. Всего за последние годы из Америки в Непал возвращены 127 похищенных объектов культурного наследия. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

то самое от Лирика, где можно обниматься, думать об этом, ну и проявлять свою любовь всякими разными способами. Но мы надеемся, что только легальными, нормальными и не противозаконными. Ну а также надеемся, что город 312 вас порадует. После это сделает Алекс Уоррен, ну и Everything But The Girl. Ведь они тоже пришли, чтобы дать что-то хорошее. И поверьте, оно у них точно есть.

0: Реклама на радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Эмбэй, кстати, культовая песня «Молодые ведра» на волнах радио «Пурга», ведь помнить надо не только слова, но и подобные вещи, которые, скорее всего, связаны с какими-то этапами в жизни, надеюсь, только приятными. Ну а прямо сейчас будем проверять то же самое на примере Айовы, ведь она поет о мальчике, а мы вместе с тем рассказываем о праздниках замечательного дня 8 июля, ведь ему иногда есть что рассказать, как, собственно, и 9-му, хотя 9 еще не наступило, но, поверь, там тоже будет куча всего интересного. И буквально вот перед прослушиванием песни у вас есть возможность отпраздновать День семьи, любви и верности. И думаю, это главный на сегодня праздник, который может позволить вам окунуться в атмосферу, которая, возможно, и без этого праздника была. Но конкретно сегодня можно использовать это как повод для цветов, для более теплых слов, ну и куча всего того, что может быть приятным. Главное, чтобы фантазия позволяла. Но я думаю, у вас с этим не будет проблем.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Те, кто хочет сэкономить на покупке автомобиля, выбирают его на вторичном рынке. Но вот содержать машину порой приходится в ущерб семейному бюджету. Если много колесишь по городу, одно только топливо выливается в отдельную статью расходов. Как известно, самые прожорливые авто – те, в которых есть какие-то неполадки. Так что, по идее, если поддерживать железного коня в хорошем состоянии и не забывать о профилактических процедурах, не потратишь лишнего. Второй момент. Приучи себя закрывать при быстрой езде все окна в салоне. Щели создают дополнительное сопротивление при движении, и топливо уходит больше. Да и злоупотреблять климат-контролем нет смысла. Опять же, лишний расход бензина. Охладил салон, устрой кондиционеру передышку. Ну и, наконец, разбери на досуге завалы в багажнике. Если до сих пор катаешь в нем пару сезонных колес и кучу ненужных канистр, то это дополнительная трата топлива. Так что весь лишний груз долой.
0: Территория мужчин.
1: Взрывные тренировки в качалке, как известно, не приведут к росту мышц, если не заложишь для них основы в виде правильного питания. Правильное, кстати, вовсе не означает обильное, как многие считают. Дескать, увеличь общее число калорий, масса попрет, как на дрожжах. Есть что попало, это путь в никуда. Диетологам отлично известно, какие продукты приведут к успеху, так что грех их игнорировать. Обязательно введи в рацион лосось, даже если не слишком любишь рыбу. В этом продукте содержится жирная кислоты омега-3 и огромное количество белка, строительного материала для мышц. Второй важный продукт – творог. В 150 граммах творога содержится примерно 22 грамма белка, и они тебе определенно нужны. И еще чаще вари гречневую кашу. Эта крупа богата медленными углеводами и белками. Если верить таблицам диетологов, в 100 граммах сухой гречки содержится 12 граммов протеина. Так что полюби эту кашу всей душой.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Не учи ученого.
1: Дикие животные следят за людьми и меняют повадки. Группа исследователей из Йельского центра биоразнообразия и глобальных изменений США провела масштабную работу, чтобы разделить два типа влияния человека – изменение ландшафта и физическое присутствие. Работа, опубликованная в журнале Science, стала итогом шестилетнего сотрудничества более чем 50 организаций из США и других стран. Ученые использовали GPS-устройства для отслеживания 37 видов животных, 22 вида птиц и 15 видов млекопитающих, включая белохвостых оленей, волков, койотов, грифов и ястребов. Всего было собрано около 12 миллионов точек местоположения от более чем 4500 особей. Впервые в истории команда соединила эти данные с информацией со спутников об изменениях среды обитания и обезличенными данными с мобильных телефонов. Это стало возможным благодаря пандемии COVID-19. Резкие изменения в передвижениях людей в 2019-2020 годах помогли ученым отделить влияние присутствия человека от долгосрочных изменений ландшафта. Результаты показали, что более 65% видов изменили свое поведение из-за присутствия человека. Однако реакция оказалась разной. Серые волки стали перемещаться на большее расстояние, расширяя свою территорию, чтобы избежать встреч. Вороны, напротив, занимали большую площадь, используя пищевые отходы рядом с людьми. Койоты и многие другие виды, как правило, сокращали свои передвижения, стараясь не попадаться на глаза. Профессор Уолтер Йейтс отметил, что потеря среды обитания остается главной причиной сокращения биоразнообразия, но прямое использование ландшафта человеком, например, для отдыха, может смягчать или усиливать этот эффект. Исследование показало, что животные способны корректировать поведение год от года, демонстрируя гибкость. Ученые пришли к выводу, что для защиты дикой природы важно не только сохранять территории, но и управлять активностью людей в чувствительных местах, например, ограничивать движение в определенные сезоны.
0: Не учи ученого!

0: Us и Cantaloupe на волнах радио Пургам. Британская группа написала не просто трек, а слияние джаза, хип-хопа и размышления на эту тему. Ну, а также, в принципе, роль искусства в жизни, наверное, всего человечества. И да, ответов на вопрос там нету, но как минимум поболтать над этим точно можно. Ну, а еще можно послушать Faith is Baby Reaction New Religion, добро, которые хотят повторить что-то хорошее и пришествие нового часа. Ведь там вечер, а его мы любим и ждем.
1: Живое радио Чукотки.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхет, который пынгал, тегаме на намгалаул, омни на пенелькут. Кулхорвор этак билибино утепеки утем, ацатоплетко кулхорвор мангиткин ураэль от Масаура гайулина тем. Мангиткин километр те канкала тиргыка тлес от кул ангасва усен орвен усва так анг амгатса сенем. Анг нагатвахан от вахтавики мангиткин нарак ураэль от тем. Инанамгаса курге пэтсен ангасематитен от ваханам. Минкре нанамгасаурка нейрама хирургические отделения кина Билибино кина Масаура кина Джамшита Гаджаев и таки у нас унгутра квасас это арану тацатхаву гильсине нетеньенгркен. На наигусковой вынамнамак округа кюбкирсине тэлскине тэтвэтэм пэкю тэгэймэвсине тэмысэ Манеронскин ама мыс Флора аргинана нэрэтэн эт мэнгиткин нир амэлсэнэн тысяч тонн ат инэн эт кимит эт тарантай кэсхэтэн камтэлэнэн этэм эт нинэтумгэткэн эт гилэмсэтку эттвэм ануэлсэн тэнэ урнаринай памгунгнатэм гилэмсэтку эттвэм Районовни над кутти отвертелели тем, ангамам кутти акватин маурката, амнун карасин касай пагатлас аматхамам, анганата ретумгенни над гилим сетку отве Сибирь. Келит кулята Билибинский северо-западный техникум Юлет Гатвасина Нотагаймс Антон Бак Песчанка Гатвасина Теракаут Тормюсер Тенмас Тантелинен Мурон Асоут Гейскарсина Тенкрин Нотвахана Тенмюсер Тенмас Компания Пенаном Мусаурка Келит кулята Пеусиму Гейскарсина Туртелинен Теминг Теминг угиусец анез унета таменгатен ванен камтайку мемсигатан ванен инженера гатвасен от мемсиртенмас ата инен акареукс инет нутес какэм. Эрам компания кенен анмгсауркна Георгия Фатина баймка кен мемсиртенмас акэм ратомган нгатеннен тысяч мемсирванват. Эрмете Чукотка кингеном кеусин эт регион кинат манивин ратиргат, но та вирингат этим. Кон манин тургат укилюит кашей патапсет кокатен вете, но та вирингатен вете гамкангосин ата ngroха миллионан нан мальсинцам. Мальсинхликин тысяч тем. Минкре нан мусауркат правительства и по регионам. Манивин ратиргат ашвагетсин эт унниук Владислав Кузнецовна. Регион кина манивин ратиры крен федеральный манивин ратиры мроса масленхлек кина тысяч тем. Анкеорен регионок мыка масленхлек кина вин ратиры но таверингат этен кама арыруэр этен. Анканай бетапсит куркан атау воскат витагнетен.

0: Владика Ушолик и Китакон на волнах радио Пурга. Уже вечер, и вот он настал. Под музыку, под, возможно, не особо темную пару, но с хорошим настроением. Ну а теперь Юлиана Караулова, Hello, Goodbye, то и другое, Time and David Next Summer, и немного мозга, который шалит, рассказывает нам о том, что может происходить в наших головах и от чего мы делаем те или иные действия, порой даже неразумные.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте первичности, когда первая информация о чем-то или о ком-то цепляется в памяти крепче всего остального. Вы знакомитесь с новым коллегой. Первый день он опаздывает, молчит и кажется надменным. Потом вы узнаете, он тогда переживал развод, плохо спал и просто был не в себе. Но даже через год, когда он уже душа компании и помогает всем, вы все равно иногда ловите мысль: «А ведь он такой холодный». Первое впечатление не стирается, оно становится фильтром. Или читаете книгу. Первые страницы скучные, и вы ее бросаете, хотя дальше начинается гениальный сюжет. Но мозг уже решил: «Это не мое». Или пробуйте новый продукт. Первый укус пресный, вы откладываете. А если бы дали второй шанс, то поняли бы. Вкус раскрывается позже. Мозг здесь не упрямый, он экономный. Первое впечатление дает быструю ориентацию. Друг или враг, стоит ли тратить внимание. Поэтому мозг запоминает его особенно прочно. Остальное потом проходит через этот фильтр. Но вот вам совет на день. Если сами представляете что-то новое, уделите максимум внимания началу. Первая фраза, первый кадр и первая минута решают все. А если воспринимаете кого-то или что-то, дайте второй шанс. Спросите себя, а не судил ли я слишком быстро? Иногда за неудачным стартом прячется настоящая ценность. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит делать выводы быстро, особенно в самом начале.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: На малиновой луне, ведь там тоже много чего происходит. Как минимум интересного. Можно посмотреть достопримечательности, но представлять себе всякого. И да, это все происходит в наших головах, но есть места другие, реально существующие в нашей стране. Да, и много настолько, что лучше рассказывать о каждом в отдельном выпуске. Что сейчас и произойдет, вместе далеко пойдем, совсем скоро.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
3: Приземляемся в новом городе.
2: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
3: Путешествуем всей гурьбой.
2: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
3: Следующая локация.
2: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на солеварных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
3: Начинаем исследовать.
2: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, которое, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
3: Готовимся к полету.
2: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре.

0: Мой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы. Самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
1: Напоследок.
0: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз, он работает везде.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

звонки, Ася, и летим. Лететь можно, ну, практически куда угодно, только если в рамках своего воображения. Ну, а в целом можно и маршрут на отпуск построить, если он еще не состоялся в этом году, ну, или уже на следующий, если вы успели съездить. Ну, или продолжить, если вы прямо сейчас это делаете. Да, вариантов много, и вот оно, небольшое напоминание того, что можно и даже, наверное, нужно делать. Ну, а мы сделаем проще. Бен, она вернется, Мари Краймбрери, давай не ждать, и новый час. Сразу с выпуском новостей. Хороший комплект. Рекомендуем брать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Модули для спортзала доставили в Нунлигран. В национальном селе идет подготовка к строительству быстровозводимого зала для занятий спортом. Как сообщили в департаменте образования, контейнеры с конструкциями доставляют из морского порта проведения прямо к месту будущей стройки. Сейчас подрядчик, компания «Армада», выгрузил 14 контейнеров на необорудованный берег. Оставшиеся материалы должны привезти до 5 августа. Затем начнутся основные работы. Строители подготовят свайное поле, пробурят и установят сваи, смонтируют основание, соберут модульное здание и подключат его к коммуникациям. Площадь одноэтажного спортзала составит 460 квадратных метров. Там будут раздевалки, душевые, санузлы и тренерская. Объект укомплектует всем необходимым инвентарем для тренировок. Завершить все работы по контракту должны до 10 декабря. Замена коммуникаций Билибина идет с опережением графика. Как сообщили в окружном правительстве, в городе уже закончили прокладку магистральных сетей через Большой Кипервеем. Это был самый сложный отрезок ремонта. Вместо старых стальных линий горячего и холодного водоснабжения ставят полипропиленовые. В этом году рабочим предстоит обновить еще порядка 1600 метров каждой сети. Такой же объем сделали в прошлом сезоне. Часть новых труб уже снабжает водой микрорайон Арктика. Линия холодной воды прошла гидравлические испытания. Старую изоляцию убрали. Материалы в город доставили заранее. Власти округа сообщают, что работы идут быстрее плана. Одновременно в Билибино приводят в порядок улицы после демонтажа старого покрытия, их бетонируют и ставят лежачих полицейских. В Кипервееме, Амалуне и Островном появятся новые спортивные площадки, а в местном аэропорту уже завершили ремонт полосы. Минобороны России сообщила о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Киева. В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на террористические обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Поражены предприятия компании Samsung, где производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго», а также цех сборки дронов большой и средней дальности. Местные СМИ передавали серии взрывов в столице и воздушную тревогу. Это уже третий мощный удар по городу за неделю. Ранее российские войска поражали предприятия, склады ГСМ и газораспределительные станции, а в ночь на понедельник и еще 6 объектов военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. Иранская армия нанесла массированные удары по 85 американским объектам на Ближнем Востоке. Это ответ на утреннюю ночную атаку США на прибрежные базы и гражданские объекты. Под обстрел попали порт Салман, база 5-го флота США в Бахрейне и авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте. Также заявлено об уничтожении американского беспилотника МК-9 «Риппер». В корпусе стражи Исламской революции подчеркнули, что действия США направлены на срыв траурных мероприятий в память о бывшем лидере Али Хаменеи, и удары являются первоначальным ответом на агрессию. И завершение выпуска. Международный олимпийский комитет восстановил права Олимпийского комитета России и отменил рекомендации о нейтральном статусе спортсменов. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он также отметил отмену запрета на проведение соревнований в России. Отменены все проверки на нейтральность, а возвращающиеся атлеты временно будут проходить тестирование под эгидой Международного агентства по тестированию до восстановления РУСАДА. Глава Минспорта подчеркнул, что это результат юридической и дипломатической работы, который дает сигнал международным федерациям. По его словам, предстоит имплементация решений, но Олимпийский комитет показывает, движение должно быть вне политики. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио.

Подольской «Алая помада». Место, где чувства разыгрались не на шутку и выбрались в качестве песни. Да, всегда бы так, ведь песня – это отражение того, что внутри. Ну, а у нас внутри желание сказать вам еще раз хорошего вечера тому, кто этого не слышал, ну и сказать, что будет дальше. «Отдам серебро», «Я тебя не отдам», «Нёрдки» с Сашей, «Она задает Paradise», а после «Чили» «We are the Pop Kings».

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня приготовим куриные котлетки с кабачком. Что нам для них понадобится? 1 килограмм куриного фарша, 1 средний или 2 маленьких кабачка, 1 яйцо, зубчик чеснока, соль, перец и специи по вкусу. Что с этим делать? Кабачок натрем на крупной терке и отожмем лишнюю жидкость. Объединим с фаршем, добавим яйцо, соль, перец и любимые специи для курицы. Если хотите, чтобы ваши котлеты были еще нежнее, добавьте в них 100 граммов творога. Хорошо все вымешиваем до однородности, формируем небольшие котлетки и обжариваем на растительном масле на среднем огне с двух сторон до готовности. Это классический способ приготовления. Я же делаю котлеты немного иначе. Сначала обжариваю на сильном огне до золотистой корочки, далее выкладываю форму для запекания, наливаю на дно немного воды, накрываю форму фольгой и в разогретой до 200 градусов духовке довожу до готовности в течение получаса. Так котлеты получаются мягче и нежнее. Вот и все! Скорее садитесь за стол, будем пробовать! Гарнир подойдет любой на ваш выбор. И не забудьте добавить овощной салат для идеального обеда или ужина. Приятного вам аппетита, а я вернусь к вам с новыми рецептами.
0: Сели, поели!

The Weeknd is Sacrifice на волнах радио Фурган. Ну а в жертву мы принесем немного вашего времени, дабы рассказать о том, чем 8 июля еще изобилует. Да, это день семьи, любви и верности, но также это день обнаружения заначек, возможно, своих давно забытых, возможно, своего члена семьи, который тоже живет в том месте, и вы просто случайно это сделали, ну или совершенно чужих, кто знает. Самое главное, их сегодня возможно найти. Как будто бы специально. Но вот что точно специально произойдет, так это прятки вместе с Камали и Наваи.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы смотрите на дом, а он стоит крепко и надежно, хотя ни один гвоздь не держит его стены. Все соединено шипами, пазами, узлами и знанием, которому тысячи лет. Это не хижина, это дом-головоломка, собранный как конструктор. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто строит дома без единого гвоздя. Только дерево, точность и терпение. Речь о реальных мастерах, от Японии до Норвегии, от Канады до Грузии, которые используют древние технологии. Деревянные соединения, где каждая деталь входит в другую идеально, как ключ в замок. Такие дома стояли сотни лет и стоят до сих пор. В Японии плотники до сих пор строят храмы и жилые дома по системе Канава-Цугите. Сотни видов деревянных узлов, рассчитанных на землетрясение, ветер и время. Гвоздь ржавеет, а древесина дышит, мы доверяем ей, говорит мастер из Киото. А в Норвегии один архитектор построил целый дом для семьи из 5 человек без металла. Все углы на шипах, крыша на перекрытиях и даже лестница на врезных ступенях. Когда гроза бьет крышу, дом не скрипит, он начинает петь, рассказывает владелец. И да, такие дома требуют времени. Один узел может занимать целый день. Каждый брус подгоняется вручную, а если ошибся на миллиметр, то начинаешь заново. Но зато нет ржавчины, нет трещин от расширения металла, а через 100 лет можно разобрать дом и собрать заново в другом месте. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так привык к деревянным узлам, что пытался собрать нижнюю полку без гвоздей, и она устояла. Другой раз ребенок спросил: «А как вы прибили картину?» И получил ответ: «Не прибил, просто оставил в раму, которая держится сама». А один плотник признался: «Я забыл, как выглядит гвоздодер, у меня его просто нет». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы захотели жить в таком доме? Или боитесь, что он развалится от одного чиха?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Ночь все равно будет, но несколько в другом формате, не таком темном, да и уже достаточно давно такое происходит, но лишний раз об этом напомнили. Так что любители ночных прогулок могут чувствовать себя, гуляя, не как будто бы они пошли ночью на прогулку, но тем лучше. Людей все равно будет чуть меньше, дороги свободней, а воздух все такой же летний. Ну а я к этому подвожу, потому что вечер наступил и более поздний. А дальше будет все еще интереснее. Ну и вместе с тем прощаюсь с вами, желая только добра, побольше сил на всякие свершения, пускай вечерние, ночные. Ну и, конечно же, что у нас дальше? Мелкие джаз-звою Ар, Анна Немченко по городам и выпуск новостей, который приведет в еще более позднюю пору, в которой тоже есть на что не посмотреть, а именно послушать. Музыка никуда не денется и будет с вами 24/7, а то и больше, кто его знает.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. После аварии на дороге Билибино-Певек госпитализированы 10 человек. Автомобиль, который перевозил вахтовиков, перевернулся утром на 10-м километре трассы. Водитель не справился с управлением. В машине находилось 14 человек. По предварительным данным, у транспорта была неисправна тормозная система. После аварии всех пассажиров доставили в больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Все обстоятельства аварии сейчас уточняют специалисты. Самый северный город России принимает первый морской караван. К причалам Певека подошли первые суда навигации, теплоходы «Мыс Манорский» и «Мыс Флора». Они доставили 17 108 тонн груза. На борту социально значимые товары, промышленное оборудование, стройматериалы и техника. Путь по Северному морскому пути обеспечивает атомоход «Якутия». Затем он продолжит работу в восточном секторе Севморпути, где встретит «Феско Улис» и «Мыс Шмидта». Еще один караван формируется с западного направления. В него войдут универсальное грузовое судно «Сабетта» и танкер «НП Диксон» с дизельным топливом. Губернатор Чукотки увеличил региональную выплату участникам спецоперации. Единовременная помощь при подписании контракта выросла сразу на 38%, с 2 миллионов 600 тысяч до 3 миллионов 600 тысяч рублей. Изменения касаются военнослужащих, которые заключают договор на территории округа сроком не меньше года. Кроме региональной суммы, предусмотрены 400 тысяч рублей из федерального бюджета и дополнительная выплата на местном уровне. Чукотских студентов познакомили с новыми профессиями. Учащиеся Билибинского северо-западного техникума впервые побывали на промышленной площадке «Песчанка». Компания «Баймская» строит там первый в России умный ГОК. На площади почти 1300 квадратных километров будут использоваться полностью беспилотная карьерная техника и единая цифровая система управления производством. Поездка длилась 3 дня. Ребята жили в современном вахтовом поселке и знакомились с новыми профессиями горной отрасли. Будущие специалисты увидели ремонтный цех, хвостохранилище и строящуюся дамбу. Инженеры объяснили, как обеспечивают экологическую безопасность в арктической природе. Чукотский гимн в детском исполнении станет визиткой региона. В Анадыре проходят съемки ролика главной песни округа, которую исполнили юные вокалисты. Версию гимна детскими голосами записали весной. Премьера записи прошла 30 апреля на концерте ко дню коренных малочисленных народов России. Сейчас над видео работает московская продакшн-группа. Готовый ролик будут показывать на культурных и туристических площадках России. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Найден простой способ улучшить качество сна. Пробиотики могут быть связаны с небольшим улучшением качества сна и утреннего самочувствия. К такому выводу пришли китайские исследователи. Пробиотики – это живые полезные бактерии, которые содержатся в некоторых ферментированных продуктах и пищевых добавках. Они помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и, как считают ученые, могут влиять на работу мозга и нервной системы через так называемую ось кишечник-мозг. Авторы работы проанализировали данные 39 рандомизированных исследований с участием более 4000 человек. В исследованиях изучалось влияние разных штаммов пробиотиков на качество сна, продолжительность сна, дневную сонливость и симптомы бессонницы. Выяснилось, что прием пробиотиков был связан с небольшим улучшением общего качества сна. Участники также реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут. При этом ученые подчеркивают, что эффект оказался умеренным, а для окончательных выводов необходимы более крупные исследования.
0: Минутка здоровья.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 21.00.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы задавались вопросом, почему татуировки остаются на коже навсегда? Знаете?

0: до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала Фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченных по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях Фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек. Палем тельхит, который пынгал, тэгэм и нанам гэлхаул эум не напинил гуд. Эрмэта Чукотка кингэнам кэвэлэн эт регион кинат мани венра тиргэт нота верингат лэтэм. Хон манин туур гэта тэу кэлэ уйта калэй пата плэт кокатэн вэта нота верингатэн вэтэм. Гамкан гулэн атак. Нроха миллиона нанмлэн цамлэн хлэкэн тысяч тэм. Минкре нанмгэлаур кэт правительства и по регионам. Мани венра тиргэта альфа гэцэлэн эти унни ук Владислав Кузнецовна. Регион кина мани венра тиргэ крэн. Федеральный мани венра тиргэт нра самлэн хлэкэн тысяч тэм. Нкэврэ на регионок мэка млэн хлэкэн венра тиргэт нота веренат лэтэн кама рэрой рэтэм. Телекулята Билибинский северо-западный техникум как отвален от нотагаймс Антон в песчанкака. Рыкауты гатвален от турмил сертенмас от тленен это. Мурон ашоуты гешкальшин от нкен отван от милсерван в этом. Компания и пенаном гашаур кат келиткуля пеусин огешишин от тур тленен это. Теминнгаш огиюшет шанэл ун от таменгатан в этом каматайкио. Мемшигашан в инженер агат вышен от милсертен мысата инен акары уклен от нутес как эрам компания кинен анам гшауркна Георгия Фатина баем как милсертен мысака ратомган тысяча милсерван вот. Тенке унга милисити билибино кене неплет куркне пасара тенмс ауёй пым. Минкре нан мгсауркат округа кена правительства и пым. Гай пасина та мемсет шаян вакам сусат майнга капарвам гпым. Нкана нан акау кувасан геплет кусина мутинги векам. Рараме юшкалтен нен тысяч тега свептама мемсет шаян вакам сусатам. Нни нурэл октура ганрмэсина та сымкака. Торхамсус эпэн эмлияхэн от микрорайон Арктика. Катвы мимэлькина, катурга ята ангаплеткулэна. Асхэта билибинока нэтэн вустэнхэн эта минк генрайвэвлэн от петэбитонэнар эсхэта. Капэрвэмак амалунак нэк амастравное крининин от натурхэн эта. Наргэна мэлькосигэсэватэн вэта. Аван рэн отвак онвэкэна, рэн авак онвэна гэпэткатэйкэплеткулэн. Яхта Эйвара Малте теге квэлсен эсэрэте бирингам. Сашэнгэ тэпсэт кукуэнгэ как нрургарэ орэл аттин мауркэта. Рамауте тэ минкрэ нэнмгэсауркэта пэнсэнгэсэт информагентства Чукотка. Кэтур атвата гэсимэлсэнэн кама атвосэн вэкуэнгэ кэнкэнатэ. Гэтиэсэнэ тва ососа Александра Горохова. Атвэкэнэ сэматирэн гэнэн тэпсэт кусэнэ гэтэнгэн апсэт кусэнэ. Сентлес анам реквен гэтэн месиура рата айлэргэ пэн кама Камчатка утэм. Нутэлэ юкэн грантамани переоргэна РГО мро самлэн хлэккэн гэвэгтэн уталай вэргэт эргэс эна витуса беренга. Нканай бэтэплэт куркэн атау эргатта унэтэй.
0: Радио Пурга. И Белухи нам подпишут.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: Дикие животные следят за людьми и меняют повадки. Группа исследователей из Йельского центра биоразнообразия и глобальных изменений США провела масштабную работу, чтобы разделить два типа влияния человека – изменение ландшафта и физическое присутствие. Работа, опубликованная в журнале Science, стала итогом шестилетнего сотрудничества более чем 50 организаций из США и других стран. Ученые использовали GPS-устройства для отслеживания 37 видов животных, 22 вида птиц и 15 видов млекопитающих, включая белохвостых оленей, волков, койотов, грифов и ястребов. Всего было собрано около 12 миллионов точек местоположения от более чем 4500 особей. Впервые в истории команда соединила эти данные с информацией со спутников об изменениях среды обитания и обезличенными данными с мобильных телефонов. Это стало возможным благодаря пандемии COVID-19. Резкие изменения в передвижениях людей в 2019-2020 годах помогли ученым отделить влияние присутствия человека от долгосрочных изменений ландшафта. Результаты показали, что более 65% видов изменили свое поведение из-за присутствия человека. Однако реакция оказалась разной. Серые волки стали перемещаться на большее расстояние, расширяя свою территорию, чтобы избежать встреч. Вороны, напротив, занимали большую площадь, используя пищевые отходы рядом с людьми. Койоты и многие другие виды, как правило, сокращали свои передвижения, стараясь не попадаться на глаза. Профессор Уолтер Йейтс отметил, что потеря среды обитания остается главной причиной сокращения биоразнообразия, но прямое использование ландшафта человеком, например, для отдыха, может смягчать или усиливать этот эффект. Исследование показало, что животные способны корректировать поведение год от года, демонстрируя гибкость. Ученые пришли к выводу, что для защиты дикой природы важно не только сохранять территории, но и управлять активностью людей в чувствительных местах, например, ограничивать движение в определенные сезоны.
0: «Не учи ученого».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Многие из нас, поддавшись моде на натуральные масла, начинают выбирать для себя в магазине самые ароматные субстанции. У масла подсолнечника и оливы запах не очень, зато у масла кокоса совсем другое дело. Тонкий и сладковатый, так и тянет попробовать на вкус. И, кстати, не стоит себе в этом отказывать. Масло кокоса используют для очищения организма и для улучшения обмена веществ. В нем много витаминов и минералов, так что применение можно найти массу. Главное – выбирать натуральное нерафинированное масло высокого качества. Принимайте его по столовой ложке один раз в день в течение недели, и токсины покинут ваш кишечник. А еще кокосовым маслом можно полоскать полость рта. Это удивительный продукт, который обладает антибактериальными свойствами. Масло лечит болезни десен, убивает вредные бактерии и освежает дыхание. Одной чайной ложки перед чисткой зубов утром вам будет достаточно. Красивые ноги – это сильнейшее женское орудие соблазнения. И чем теплее за окном, тем более открытой становится одежда. Какими бы стройными ни были ваши ноги без гладкой кожи, эффекта вы не произведете, так что не ленитесь обновлять кремы, масла, лосьоны и молочко. А если речь идет о креме для стоп, лучше выбирать те средства, которые содержат глицерин, витамин Е, прополис и комплекс фруктовых кислот. Все это прекрасно смягчает кожу и избавит вас от мозолей и натоптышей. Ну и помните, что движение – это не только жизнь, но и красота. Если от природы ваши ноги не слишком совершенны, можно и нужно вылепить себе соблазнительные формы икр и бедер при помощи фитнеса. Ногам идут на пользу прыжки со скакалкой, пробежки, а также велопрогулки.
0: Территория женщин.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: знаете ли вы?
1: Вы наверняка слышали миф: собаки видят все в черно-белой гамме. Это неправда. У них, как и у людей, есть цветовое зрение, только беднее. Наши глаза различают три цвета – красный, зеленый и синий. А собаки два – синий и желтый. Красные и зеленые оттенки для них сливаются в желто-серую или коричневатую гамму. Так что любимая красная игрушка вашего пса для него просто грязно-желтый комок. Зато ночью они видят в 5 раз лучше нас и отлично различают движения на периферии. Эволюция подарила собакам не черно-белое кино, а суперчувствительную камеру для сумерек, где главное не цвет, а быстрота реакции. Так что не обижайтесь, если пес не радуется вашему ярко-красному свитеру. Для него вы просто одеты во что-то мутное.
0: Теперь буду знать.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите идеально чистую сумку? Просто возьмите ролик для чистки одежды и за секунды выловите все крошки, мелочь и обрывки чеков прямо со дна сумки.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Тундра. И тундра расцветает под музыку. Радио «Фурга».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если спросить бодибилдера, что важнее в построении мышц, тренировки или питание, скорее всего, еде он отведет первостепенное значение. Так что лучшее, что можешь сделать для организма, это планировать все перекусы заранее. Если ты на пути к желанному мышечному рельефу, спонтанных приемов пищи в распорядке дня быть не должно. Ты обязан закинуть в себя порцию белка в течение часа после тренировки. Желательно сделать это минут через 20-30 после ее окончания. Можно выпить порцию протеинового коктейля, но неплохо было бы иметь при себе ланчбокс с достойным содержимым. К примеру, сэндвич с индейкой на хлебе из цельной пшеницы будет в самый раз. Минимум жира, ценный белок и медленные углеводы. Главное, не впадай в другую крайность. Не объедайся после спортзала. Большая ошибка полагать, что после тренировки можно есть что угодно и в любом количестве. Иначе кубиков пресса на животе ты так и не увидишь.
0: Территория мужчин.
1: Хорошие противотуманные фары на автомобиле – залог того, что ты будешь уверенно себя чувствовать за рулем даже в темное время суток и в непогоду. Скажем, в дождь, а от фар головного света пользы будет немного. Их световые лучи попросту отражаются от капель, и у водителя перед глазами сплошная белая пелена. И тут на помощь приходит яркий свет противотуманок. Это все равно, что вместо китайского фонарика включить прожектор. Правда, для идеальной картинки фары нужно качественно отрегулировать. От противотуманок требуется широкий плоский луч на дорогой, причем с четкой верхней границей. Освещать толщу тумана по высоте фары не должны. Так будешь лишь слепить встречных водителей. А правильно настроенные противотуманки светят вперед всего метров на 10. А большего и не нужно, потому что ехать на скорости в ненастье – просто безумство.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

Недалеко от села Хатырка, в устье реки, стоит большой камень, на котором каждое лето собирается птичий базар. По легенде, чукчи долгое время поклонялись этой скале, приносили к ее подножию оленей в качестве жертвоприношения. Говорят, если посмотреть в Евражичью нору, то и сейчас в ней можно увидеть рога оленя. В Хатырке можно слушать радио «Бурга» на частоте 104,7 FM.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть на карте России город, которому почти 1200 лет. Он старше Москвы почти на 3 века. И если вы думаете, что знаете о Руси, все, вам сюда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Муром. Город на левом

0: неизвестным местам.
1: Но главная жемчужина Мурома – это его монастыри. Спасо-Благовещенский монастырь XVI века. Шатровой колокольней и узорами, от которых захватывает дух. Свято-Троицкий монастырь XVII века. Туда паломники идут к мощам Петра и Февронии, покровителей семьи и любви. Именно отсюда, из Мурома, по всей России разлетелся праздник День семьи, любви и верности, который отмечают каждое 8 июля.
0: Новый этап.
1: А еще здесь Никола-набережная церковь на высоком берегу Оки, у святого источника, и старейший храм города – церковь Косьмы и Дамиана. Построена на том самом месте, где Иван Грозный наблюдал за переправой войск перед взятием Казани. Говорят, под ее основанием покоятся 5 муромских военачальников, павших в том походе.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Конечно, нельзя забывать и о легендарном Илье Муромце. Вы можете посетить его родное село Карачарово, где до сих пор живут его потомки. А в Окском парке вас встретит величественный памятник богатырю высотой 21 метр. Въезжая же в Муром, со стороны Владимира вы сразу увидите былинный камень – огромный валун с ликом богатыря и строками из летописи 862 года.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: А если вы с детьми, прямиком в музей «Хлебная горница». Это настоящая пекарня, где за стеклом работает кондитер. Дети пекут калачи на мастер-классе, а потом пьют чай с пряниками в музейном кафе. Записываться нужно заранее на сайте музея.
0: Следующая локация.
1: Для любителей истории будет интересно увидеть бронепоезд «Илья Муромец», построенный в 1942 году и прошедший с боями до самого Франкфурта на Одере. А любители природы могут отправиться в Навашинский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных.
0: Следующий пункт.
1: Хотите романтики? Садитесь на теплоход у причала «Порт Муром». Час, и вы увидите город с воды. Проплывете мимо Вантового моста, который в 2013-м назвали самым красивым мостом России. Ночью он эффектно подсвечивается. Зрелище незабываемое.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться просто. 4 часа на поезде из Москвы. Главный сувенир, который увезет каждый – свежий муромский калач из монастырской пекарни. А еще из Мурома можно привезти национальную русскую тряпичную куклу – столбушку, муромскую керамику или сувениры на богатырскую тематику.
0: Напоследок.
1: Теперь вы знаете, есть место, где богатырь встречает у реки, где хлеб пахнет историей, а любовь Петра и Февронии живет уже 8 столетий.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Похоже, последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим картофельный гратен дофинуа. Это популярное изысканное блюдо французской кухни. Гратен – это не название, а уникальный особый метод приготовления разных блюд. Само слово в переводе означает «скрести» или «царапать». Поэтому блюдо обязательно должно иметь аппетитную зажаренную корочку сверху. В картофельном гратене эта корочка получается за счет добавления сыра или сухарей. Для приготовления нам понадобится

0: каждый ломтик. Отдельно приготовим заправку. В чаше блендера пробиваем сметану, специи, чеснок и сыр. Дно и бока жаропрочной формы для запекания смажем сливочным маслом. Выкладываем кружочки картофеля в один слой. Сверху поливаем половиной сырной заливки. Равномерно ее распределяем по всему периметру формы. Лук режем тонкими кольцами или полукольцами и раскладываем на картофеле. Далее выкладываем еще один слой, поливаем его оставшимся соусом, сверху посыпаем ароматным сушеным базиликом. Готовим гратен в духовке 35-40 минут при температуре 220 градусов. Подаем на стол прямо в форме или раскладываем по тарелкам. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
1: Сели, поели!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Окей, let's do it. Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: радио «Пурга».
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему именно весной нам всем хочется перемен? И дело здесь не только в настроении, но и в биологии. С увеличением светового дня наш организм начинает вырабатывать больше серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение и бодрость. При этом уменьшается выработка мелатонина, который делает нас вялыми, как правило, зимой. Также повышается уровень дофамина и эндорфинов. Именно они пробуждают мотивацию и тягу к чему-нибудь новенькому. Мы становимся активнее, решительнее и легче поддаемся импульсу, ну, что называется, начать все сначала. Весна исторически, да и культурно ассоциируется с перерождением. В природе все оживает, и человек чувствует себя частью этого процесса. Мы поддаемся внутреннему зову изменений. Это как будто древний инстинкт, зашитый в нас самой жизнью. После долгой зимней спячки приходит время просыпаться и обновляться. Территория.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Порой складывается впечатление, что визажисты буквально зациклились на теме бровей. В каждом глянцевом журнале нас ждут бесконечные советы на тему того, как их оформлять. А в каждом торговом центре можно найти броу-бар, в котором ваши брови приведут в порядок. Считается, что в наши дни можно выйти на улицу без туши на ресницах и без тонального крема, но брови должны быть тщательно уложены всегда. Ну что ж, если вы еще не освоили эту премудрость, будем исправлять положение. Если вы корректируете брови самостоятельно, не пытайтесь изменить их природную форму. Ваша задача – лишь сделать их чуть ровнее. Для этого нужен заточенный пинцет и пузырек с хлоргексидином или перекисью водорода. Да-да, обязательно продезинфицируйте кожу. Кстати, не стоит выщипывать брови в процессе макияжа. Вокруг линии бровей останутся покраснения, а это не слишком привлекательно. А что касается выбора цвета, ориентируйтесь на свой природный цвет волос у корней. Если вы натуральная брюнетка, то брови должны быть на оттенок светлее, а блондинки действуют наоборот, подбирают цвет на тон темнее основного оттенка волос. Если вас не отпускает желание перекрасить волосы в более светлый тон, то спешу вам сообщить, что никаких преград для такого решения быть не может. Стереотипы о недалеких блондинках наконец-то теряют все основания. Американские ученые опровергли миф о том, что белокурые девушки глупее всех прочих барышень. В ходе исследования выяснилось, что коэффициент интеллекта светловолосых женщин даже чуть выше, чем у шатенок и брюнеток. Правда, совсем чуть-чуть. Разница в IQ между ними находится в пределах статистической погрешности. Но, тем не менее, блондинки совершенно точно не глупее прочих. Так что, думаю, теперь у американских белокурых красавиц не будет проблем с приемом на работу и не придется перекрашиваться, чтобы получить, наконец, повышение.
0: Территория женщин.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

будет лето, полным любви и путешествий. Только не надо с нами ни того и ни

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: знаете ли вы?
1: Шоколад снижает скорость выработки гормона стресса кортизола и тем самым улучшает ваше настроение в любой ситуации.
0: Теперь буду знать.

0: Минутка здоровья.
1: Как набор веса в течение жизни влияет на риск развития рака? Шведские ученые выяснили, что люди, которые в зрелом возрасте набирают больше всего килограммов, сталкиваются и с повышенным риском развития некоторых видов рака. Исследователи сделали следующие выводы. Чем больше вес, тем выше угроза. У людей с наибольшим набором веса риск развития рака, связанного с ожирением, оказался на 46% выше у мужчин и на 43% выше у женщин по сравнению с теми, кто набрал меньше килограммов. У мужчин с максимальным набором веса вероятность развития рака печени возрастает в 2,67 раза, а рака пищевода – в 2,25 раза. У женщин с ожирением вероятность рака эндометрия увеличивается почти в 4 раза. Кроме того, избыточный вес связан с более частым возникновением рака молочной железы после менопаузы, менингиомы, а также злокачественных опухолей, толстой кишки и почек. У мужчин связь между набором веса и риском рака сильнее выражена при увеличении массы тела в раннем и среднем возрасте, у женщин – в среднем и позднем возрасте. Раннее ожирение повышает опасность, если оно развилось до 30 лет, перспектива некоторых видов рака, например, печени, поджелудочной железы, почек, возрастает в 2-5 раз. Ожирение уже признано одной из главных причин онкологических заболеваний. По данным Международного агентства по изучению рака, избыточный вес связан с риском развития как минимум 13 видов опухолей. Новые исследования подчеркивают, что не только сам факт ожирения, но и динамика набора веса на протяжении жизни играют ключевую роль. Особенно опасен резкий набор массы тела в возрасте от 17 до 60 лет. Ученые объясняют связь между ожирением и раком нарушением обмена половых гормонов, инсулинорезистентностью, воспалением и другими биологическими механизмами. Авторы исследования подчеркивают, контроль веса на протяжении всей жизни – важная мера профилактики онкологических заболеваний.
0: Минутка здоровья.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Чтобы быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Это ускорит процесс в разы. Когда вы включаете авиарежим, телефон перестает искать сеть, GPS и Bluetooth. Все фоновые процессы отключаются, и зарядка идет максимально быстро.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио «Бурка».

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь утром, и все вокруг без пластика. Зубная щетка из бамбука, мыло в восковой обертке, а зубная нить из шелка, даже резинка для волос из натурального латекса. Для вас пластик – это неудобство, это граница, которую вы не переступаете. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про тех, кто полностью отказались от пластика, даже в мелочах. Речь о реальных людях, от семей в Нидерландах до художников в Мексике. От фермеров Японии до студентов Португалии, которые живут по принципу «если это не разлагается за год, его нет в моем доме». В Амстердаме одна семья уже 7 лет не покупает ничего пластикового. Их ванная – это дерево, стекло, металл и глина. «Сначала было трудно, теперь мы даже не замечаем разницы», – говорит мама. Дети чистят зубы щетками из бамбука с угольными щетинками и считают их круче магазинных. А в Осаке мастер делает зубные щетки вручную. Ручка из местного бамбука, а щетина из конского волоса. Он продает их в бумажной обертке с печатью. «Пластик не нужен там, где природа уже все придумала», – говорит он. И да, такой образ жизни требует изобретательности. Вместо пакетов – холщовые сумки и восковые салфетки. Вместо бутылок – стекло с металлическими крышками, а вместо губки – люфа или мочалка из кокоса. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то купил биопластиковую бутылку, а потом узнал, что она разлагается только на заводе. Другой раз ребенок спросил, а почему у нас нет игрушек, и получил деревянный конструктор, который до сих пор в строю. Один путешественник носит с собой стальной контейнер, чтобы не брать еду упаковки даже в аэропорту. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Кисленко. А вы бы попробовали жить без пластика? Или боитесь, что не найдете замену любимой зубной щетке?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если можешь позволить себе купить Rolex, мне остается тебя только поздравить. Но многие наши соотечественники в попытках сэкономить везут элитные хронометры из путешествий. Наверняка же за границей дешевле. Шансы купить подделку в этом случае, конечно, возрастают. И чтобы не отдать деньги за пустышку, надо бы разобраться в деталях. Главное – это механизм. У оригинальных часов он швейцарский, позолоченный. А в подделке роторы будут серебристые. И еще, если возле роторов видишь два красных круга, это признак того, что перед тобой оригинал. Второй момент – серийный номер на конце браслета. На фальшивке его не будет вовсе, или же цифры будут нечеткие, а слегка размытые. А теперь присмотрись к обратной стороне часов. На поддельных надпись набита желтыми буквами, как рисунок. В оригинале она выбита прямо на поверхности, рельефная и бесцветная.
0: Территория мужчин.
1: Если ты заботишься о своем мужском здоровье, купи себе велосипед или велотренажер, как вариант. Они помогут как можно дольше оставаться в строю. Всего 15 минут кручения педалей в день, и тебе не грозят проблемы ни с сердцем, ни с потенцией. Мы привыкли считать, что контакт с велосипедным седлом, напротив, снижает мужскую силу. Но вопреки очевидному, вся нагрузка при езде ложится на тазовые кости. Причем, как говорят медики, независимо от объема ягодиц. В любом случае, седло должно быть жестким, поскольку при езде на мягком сиденье тазовые кости будут в нем утопать, а нам этого не нужно. А в целом, езда на велосипеде улучшает кровообращение в органах таза, что и предотвращает многие типичные мужские заболевания. И еще бонус. Будешь рассекать на велике, сожжешь кучу калорий и укрепишь ноги. Да и для сердца это отличная нагрузка.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1906 год. Россия. Происходят странные события.
5: Месье, генерал спался и жил. Милостивый государь, подайте бывшему депутату Государственной Думы от кадетской фракции. Очень хочется кушать. Не скупись, люди добрые.
6: Милейший, ну-ка закругляйтесь. Пришел настоящий бывший депутат.
5: Настоящий, расплодилось вас тут, работать невозможно. Самозванец.
6: Эй, господа, вы оба обманщики. Освободите-ка место для моей шляпы. Бывший депутат Государственной Думы — это я вот. Вот мне документик, кстати, есть.
7: А у нас тоже!
8: Удивительно, но факт. Все присутствующие оказались настоящими бывшими депутатами Государственной Думы.
9: После того, как 9 июля 1906 года она была распущена, многим народным избранникам пришлось сменить место работы.
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь!
3: Календурь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня четверг, 9 июля, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. Владимир Путин провел совещание с правительством, поручив срочно урегулировать ситуацию с топливом в Крыму и на юге России. Он назвал сложности временными, связав их с действиями Киева, и подчеркнул высокий запас прочности энергосистемы. Президент предложил привлечь малый и средний бизнес к производству нефтепродуктов, а также потребовал от крупных компаний не ограничивать поставки для независимых АЗС. Вице-премьер Александр Новак доложил о частичной стабилизации при росте спроса на треть. В сентябре вводится запрет на экспорт дизеля и начинается импорт топлива. Для этого согласованы скидки железнодорожников на тарифы. Антимонопольная служба проверяет завышение цен в Крыму, а Минтранс подтвердил штатную работу инфраструктуры. На совещании также обсудили образование. Президент попросил министра просвещения Сергея Кравцова доложить о результатах ЕГЭ и приемной кампании в колледже. Тот сообщил о рекордной выпускнице из Москвы, набравшей максимальные 500 баллов по 5 предметам. Министр подчеркнул, что качество образования устойчиво растет, подтверждением чему служит объективная статистика. Средний балл ЕГЭ увеличивается на 2 балла ежегодно по всем дисциплинам. Кроме того, Кравцов рассказал об открытии новых направлений в колледжах по машиностроению и оборонной промышленности, отметив, что конкурс в системе колледжей составляет 2 человека на место, а во флагманских учреждениях проекта «Профессионалитет» достигает 4-5. Госдума приняла пакет законов, ужесточающих правила для мигрантов и регулирующих искусственный интеллект. Иностранцы обязаны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом, иначе трудовой договор расторгается, а срок пребывания сокращается. Патенты не продлевают при недостаточном доходе. Тогда мигрант с детьми должен покинуть Россию за 15 дней. Введен контроль доходов через налоговые органы и соцфонд. Для детей срок пребывания привязан к патенту родителя. В сфере искусственного интеллекта закреплены понятия суверенных моделей, доступ к госданным и маркировка контента. Основные нормы вступят в силу с 2027 года, часть сентября. Участники саммита НАТО в Анкаре подтвердили, что выполняют оборонные обязательства, взятые годом ранее в Гааге, для противодействия долгосрочной угрозе со стороны России. Они отметили, что европейские союзники и Канада в 2025 году увеличили оборонные инвестиции более чем на 139 миллиардов долларов. Также страны Альянса обязались продолжать поддержку Украины, выделив 70 миллиардов евро на вооружение и подготовку. В декларации сообщается о согласовании новых закупок вооружений на сумму свыше 50 миллиардов долларов и о намерении расширять коллективные производственные мощности. Союзники пообещали устранять барьеры в оборонной торговле и развивать сотрудничество с промышленностью для ускорения инноваций. И в завершение выпуска. Международная федерация волейбола допустила российские сборные к турнирам. Это следствие рекомендации Международного олимпийского комитета. Команды восстановят в рейтингах с прежними очками использование символики на усмотрение Европейской конфедерации и Всемирной федерации волейбола. Введен особый план допинг-тестов. Волейбол стал вторым игровым видом после водного пола, где россиянам разрешили выступать. Накануне Международный олимпийский комитет отменил все ранее рекомендованные ограничения для российских спортсменов. Ответственность за допинг-контроль к Олимпиаде 2028 возложена на федерации. Они должны согласовать программу с Международным агентством по тестированию. При непризнании РУСАДА тестирование обеспечат независимо. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: И ветер задувает веселее. Радио «Пурга».

0: И почему хотела сказать «Земля в иллюминаторе» каждый раз, когда слышишь эти мелодии? Наверное, потому что, друзья, это музыка, которая у нас в корнях, даже если разбудить нас посреди ночи, даже если разбудить вас в четверг, 9 июля, в 8 утра, вы сразу поймете, что это за песня.
1: Да, это же «Земля в иллюминаторе», «Земля в...» Песня космонавтов, как я помню.
0: Мне кажется, это песня всех землян.
1: Это, кстати, моя самая любимая песня в детстве была. Я ее пела и наизусть прямо еще кому-то там исполняла при родственниках. Отличная песня. В общем, сегодня у нас что?
0: Сегодня у нас четверг, я уже сказала, поэтому всем землянам доброе утро. В студии Арина Перепелкина.
1: Наташа Ковалева.
0: Самое время загадывать желание 0808 и параллельно слушать прогноз от гидрометцентра.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня от 4 до 11 градусов тепла, пасмурно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 5, плюс 11, значительная облачность, дождя не ожидается.
0: В Певеке слабый дождь, пасмурная погода, 2-4 тепла.
1: На Ионе плюс 2, плюс 5, облачно, осадков не будет.
0: В Эгликиноте 8-11, это плюс, облачно, осадков не будет.
1: В Биллингсе плюс 4, плюс 2, пасмурно, дождя не ожидается.
0: В Беринговском тоже без осадков, облачно с прояснениями, 13-16 градусов тепла.
1: Проведение 10-8 со знаком плюс. Значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Лавренте 11-12 тепла, малооблачно, без дождя.
1: А в Анадыре сегодня облачно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 тепла. Температура сейчас плюс 12 градусов.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправимся туда, где природа словно забыла все правила и устроила самую невероятную шутку. В сердце Забайкальского края спрятался настоящий мираж – пустыня Чарские пески.
2: Открываем новый горизонт.
1: Представьте, вы идете по густой сибирской тайге, дышите воздухом, пахнущим хвоей, делаете шаг, и перед вами бескрайние барханы. Горячий бело-желтый песок, точь-в-точь, как в Сахаре. А на горизонте, обрамляя эту пустыню, сверкают заснеженные горные вершины. Это не сон. Это фантастическое место, где сталкиваются два мира.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Лучше всего увидеть это чудо летом. С мая по сентябрь, когда песок прогревается, а контрасты выглядят особенно ярко. Но помните важный совет. Не пытайтесь покорить эти пески в одиночку. Здесь легко потеряться. Связь ненадежна. Берите с собой опытного гида. Он и безопасность обеспечит, и легенды этого места расскажет.
2: Начинаем исследовать.
1: А что же делать, оказавшись посреди этой песчаной сказки? Чувствовать. Пройтись босиком по горячему бархану. Взобраться на самую высокую дюну, чтобы обнять взглядом всю эту немыслимую панораму. А для искателей острых ощущений и есть экстрим-туры на внедорожниках, которые несутся по барханам, оставляя за собой только облака песка и восторг.
2: Дорога приключений.
1: Чарские пески – место для тех, кто ищет не просто красоту, а настоящую магию. Для путешественников, которые готовы удивляться. Это маршрут для взрослых и подростков, жаждущих настоящего приключения и философского диалога с природой.
2: Подведем итоги.
1: Так что собирайте рюкзаки для необычной дороги. И помните, самые сильные впечатления те, что мы переживаем вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Ну что, потихонечку ковыляем на работу, ну или ковыляем по квартире, кому что ближе к этому времени. 8:23, утро на Пурке, в студии Арина Перепелкина и Наташа Ковалева.
1: Это я, да. А, кстати, сегодня на календаре праздников Давид Земляничник. Представляешь, Арина, в эту дату чтут память святого Давида Солунского. Какого, в общем,
0: это
1: отшельника.
0: Грек какой-то.
1: Да. В этот день собирают ягоды и листья земляники. Им приписывают лекарственные свойства. Земляника лечит анемии, язвы, заболевания почек, печени и мочевого пузыря. Также чай из листьев употребляют для укрепления иммунной системы. Кстати, что сейчас вот было бы неплохо.
0: Я знаю, кстати, в некоторых аптеках есть сушеная земляника, ну, такая для заваривания, и листья земляничные специально для того, чтобы заваривать чили.
1: Ничего себе, а я даже не знала, я обычно ромашку только вижу.
0: Я очень часто подхожу к вот этому отделу БАДов, где куча всяких вот этих растений, и иногда так смотришь, так для голоса очень хорош анис, и я периодически его завариваю себе, и вот когда подходишь, начинаешь смотреть, думаешь, ой, интересно, это тоже заваривать можно? Так что, друзья, не только шиповник можно пить.
1: Да, и, кстати, кто у нас играет в викторину, у нас есть земляничный чай. Так что тоже выигрываем, приходим, забираем и укрепляем свой иммунитет. И, в общем, кстати, еще хотелось я добавить, что в этот день же у нас еще есть приметы. Допустим, если сегодня идет дождь, то все лето до сентября будет мокрым. В общем, так что смотрим по погоде, у кого что сегодня стоит. А если хорошая погода в этот день, то предвещает тепло и солнце 7 недель подряд. Вот такие вот интересные у нас погоды стоят.
0: Ну и, собственно, в начале июля в тундре земляника, конечно, друзья, не растет. Климат тут не тот, сходить за ней не получится. Я не знаю, для княженики, наверное, рановато. Зато природа приготовила нам другие северные сокровища. Говорят, что в это время уже можно встретить первые спелые ягоды морожки, которую мы называем северным апельсином. Ну и не забываем про витамин С в морожке, который тоже важен. Если вы уже обнаружили ягоды в тундре, пишите нам обязательно на наш номер 92478922222 сообщением через Макс, через Телеграм, как удобно. Если вдруг окажетесь в тундре, не ждите, конечно же, земляники. И помните, даже если ягода чуть кисловата, это все равно вкусно, потому что собрана она с улыбкой. И, кстати, есть примета, чтобы земляника была вкусной, ее нужно собирать с улыбкой. Ты знала об этом?
1: Нет, теперь буду знать.
0: А если без улыбки, то она будет кислить. Я думаю, это относится ко всем ягодам. Друзья, улыбаемся и собираем ягоду вместе.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Я ищу дом Николаша Коловрата. Не подскажете, где он?
2: Он пустует.
1: Знаю. Он достался мне в наследство.
3: О том доме рассказывают страшные вещи. Вы там ночевали?
1: Да.
4: Что за штука?
1: Английский ключ.
3: У нас уже есть зубной врач.
5: Ваш дядя изучал медицину по всему свету.
1: Больно?
2: А она нас не выгонит.
6: Не выгонит.
2: Откуда ты знаешь?
3: Не хотите пожить где-то еще? Пожалуй, так было бы безопаснее.
1: Нет, спасибо, я буду жить там.
7: Сладкая сказка.
8: Для зрителей старше 6 лет.

0: гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: Ну что, друзья, день, когда планеты решили устроить квест на внимательность, и это 9 июля. Луна в Овне разжигает азарт, а Венера с Сатурном требует ответственности, поэтому слушайте внимательно. Овны, берите инициативу в свои руки, но перед прыжком проверьте глубину бассейна.
2: Тельцы, не сопротивляйтесь переменам в финансах. Они принесут выгоду, если проявить гибкость.
1: Близнецы, информация будет литься рекой, но фильтруйте ее, чтобы не захлебнуться.
2: Раки, домашние хлопоты могут подождать. Сосредоточьтесь на карьерных возможностях.
1: Львы, ваше обаяние сегодня главное оружие. Используйте его для решения спорных вопросов.
2: Девы, детали решают все, но не вязните в мелочах до потери общей картины.
1: Весы, отношения потребует компромисса, который приведет к взаимному выигрышу.
2: Скорпионы, ваша проницательность поможет избежать ловушек, но не используйте ее во зло.
1: Стрельцы, приключения рядом, даже если это просто новый маршрут до работы.
2: Козероги, успех придет через дисциплину, но позвольте себе маленькую слабость в конце дня.
1: Водолеи, нестандартный ход приведет к победе, только убедитесь, что он не слишком эпатажен.
2: Рыбы, доверяйте интуиции, она укажет верный путь среди туманов сомнений. В общем, звезды нам советуют действовать, и помните, что лучший прогноз тот, который вы создаете себе сами.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: и София Элис Бэкстер, ее удивительный вокал, поражающий меня даже спустя годы. Великолепные концерты она проводит. И, конечно же, удивительная хрупкая девушка, несмотря на то, что у нее уже, по-моему, четверо детей.
1: Ничего себе. Ну вот я, кстати, ее визуально не помню, как она выглядит, но песня —
0: это
1: 100% хит, конечно.
0: Это такая фарфоровая куколка с белой кожей, с красивыми волосами, красивым лицом. Ну и да, ее мы слушать уже не будем, потому что дальше у нас разговоры тела от Эль Фарбиен и Рен Миллер. Ну а мы с вами, друзья, слушаем Радио Пурга. Присоединяйтесь к нам.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Первые в этом году участники проекта «Литературная резиденция» прилетели на Чукотку. В округ прибыли писатели Павел Крусанов и Сергей Носов. В течение 3 недель они будут вдохновляться культурой и природой региона и знакомиться с жизнью коренных народов Чукотки. Полученные знания лягут в основу будущих произведений. Накануне гости отправились в муниципальный округ Эгвикенот. Писатели встретятся с жителями поселка в краеведческом музее и посетят близлежащие достопримечательности. Проект «Литературная резиденция» реализуется по всей России. В регионе он стартовал в прошлом году по инициативе губернатора Владислава Кузнецова. В июле 2025-го округ посетили известные писатели Андрей Рубанов, Артем Ляшенко, Даниэль Орлов и Дмитрий Мурзин. За месяц они исследовали Анадырь, бухту Провидения, Лаврентия, Новая Чаплина и Лурина. После аварии на дороге Билибино-Певек госпитализированы 10 человек. Автомобиль, который перевозил вахтовиков, перевернулся вчера на 10-м километре трассы. Водитель не справился с управлением на спуске с Алискеровской сопки. В машине находились 14 человек. По предварительным данным, у транспорта была неисправна тормозная система. После аварии всех пассажиров доставили в больницу. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Билибинской больницы Джамшид Гаджоев, жизни пострадавших ничего не угрожает.
2: 9 июля в Билибинскую районную больницу после ДТП поступило всего 14 человек, все осмотрены. Из них 10 человек госпитализировано в отделении хирургии, 4 человека оказана амбулаторная помощь. Они в дальнейшем будут наблюдаться и лечиться в условиях поликлиники нашей больницы. Из 10 5 человек прооперировано, все в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нету. Все необходимые расходные материалы, медикаменты, все имеется. Отдельно хочу отметить, что вся помощь им оказывается, организуется совместно с окружной больницей, с профильными специалистами, руководством окружной больницы, с руководством Центра медицинской катастрофы. И помимо этого все делается сообща и совместно с районной администрацией Билибинской нашей. В том числе в данный момент у нас в больнице с самого начала находится глава района Сафонов Евгений Зинович.
1: Все обстоятельства аварии сейчас уточняют специалисты. Минпросвещение направило рекомендации по организации каникул и графику обучения на 2026-2027 учебный год. Начать его предлагают 1 сентября и завершить 26 мая следующего года. Осенние каникулы предложено установить с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Министр Сергей Кравцов подчеркнул, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Регионам направлены соответствующие рекомендации по организации обучения и отдыха. И завершение выпуска. Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом сообщает РИА Новости. Аллерголог-иммунолог Ксения Рябова из лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины рассказала, что вакцина от кошачьей аллергии уже готовится к клиническим испытаниям, а препарат против собак находится в активной разработке. Кроме того, специалисты создали тест-систему «Аллергочип», позволяющую оценить индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам. ВУЗ первым в стране провел профилирование пациентов в разных регионах. В дальнейшем чип планируют адаптировать под региональные особенности, сократив число аллергенов до 20, что сделает диагностику дешевле и доступнее по всей России. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: что ну, никто что, не да. знает, а мы знаем. Мы знаем, что, друзья, четверг наступил, и если вы прохлопали эту информацию, мы напоминаем, 9 июля на календаре, 9.07 на часах студийных.
1: 9.07 на часах и 9.07 сегодня. Тоже можно загадать желание.
0: Да, сегодня тоже 9 июля, так что тоже, да, почему бы нет, целую минуту можно загадывать это самое желание, чтобы мы наконец-таки замолчали и рассказали быстренько прогноз от гидрометцентра. Мы это сделаем, только не пропустите, в этом часе будет викторина, поиграем обязательно. Друзья, мы выяснили, что сегодня день земляники, а еще сегодня день фантазии и юмора, поэтому фантазируйте, юморите, пишите нам на наш номер Макс Телеграм 92-478-922-22 любые сообщения, ну и, конечно же, слушайте ее.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 4, плюс 11, пасмурно, осадков не будет.
0: В Анюйске дождя не ожидается тоже, 5-11 тепла, значительная облачность.
1: В Певеке плюс 2, плюс 4, пасмурная погода и слабый дождик.
0: На Ионе 2, плюс 5, облачно, без осадков.
1: В Эгвикиноте плюс 8, плюс 11, облачно, дождика не будет.
0: В Биллингсе 2, 4, тепла, пасмурная погода, но зато без дождя.
1: В Беринговском 13, 16 со знаком плюс, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается.
0: В Проведении плюс 10, плюс 8, значительная облачность, без осадков.
1: В Лаврентии плюс 12, плюс 11, малооблачно, осадков не ожидается.
0: Ну и в Анадыре сегодня облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-8 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла, прямо сейчас за окном плюс 13.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Как же мы полюбили промышленные маски для волос с тех пор, как они появились на прилавках. Больше не нужно, как наши мамы, наносить на голову смесь из яйца и кефира. Достаточно открыть благоухающую баночку и нанести на волосы состав, который через 3 минуты превратит их в гладкий шелк. Однако это скорее маскировка несовершенств, ведь в ход идут силиконы, которые придают желанный блеск. А вот истинное питание волос в натуральном уходе. Целебные травы в аптеке продают круглый год. Почему бы не вспомнить о полезных ополаскиваниях отварами? Скажем, один из самых популярных отваров у наших бабушек – это крапива. Это чудо-трава, без преувеличения. Она помогает при выпадении волос, усиливает рост, делает волосы крепкими, мягкими, блестящими. И, конечно, не забывайте про питание с помощью натуральных масел. Скажем, на ночь можно наносить на секущиеся кончики масло облепихи. Само собой, при условии, что утром вы будете мыть голову. Поверьте, время сна для ваших волос не пройдет даром. Здоровое питание, как известно, основа красоты. Стоит только что-нибудь упустить из своего рациона, как у нас начинают слоиться ногти, сечься волосы и пятки становятся похожими на наждачную шкурку. Как уверяют медики, в списке продуктов красоты всего лишь несколько позиций. Это то, что никогда не должно исчезать из вашего холодильника. Итак, во-первых, не забывайте про лосось. Содержащийся в нем жир возвращает коже эластичность. Черника – тоже верный страж красоты, а также киви, который стимулирует выработку коллагена – так что сокращает мелкие морщинки. Идем дальше. Видим шпинат, который защищает клетки кожи от старения. Ну и, наконец, почуйте себя несладким йогуртом. Он стимулирует пищеварение, а горький шоколад нейтрализует действие вредного ультрафиолета. К тому же, поднимает настроение.
0: Территория женщин.

0: Уважаемые слушатели, просим перевести спинки кресел в вертикальное положение, пристегнуть ремни безопасности, открыть шторки иллюминаторов. Мы полетели.
1: И прилетели к озеру, одному из древнейших озер на планете. Ему 3 миллиона лет, даже 3,5 миллиона лет. Знаешь, что это за озеро? Есть предположение.
2: Это в России озеро или
1: да.
2: Байкал?
1: Нет.
2: Тогда гадать не буду.
1: Друзья, в самом сердце Даши Чукотки, на Надырском плоскогорье, прячется одно из самых загадочных озер на планете. Да, речь об Ольгогыткиной. В переводе с чукотского «Озеро нетающего льда». В названии, кстати, не просто красивое слово. Климат действительно суровый. Озеро замерзает в конце сентября, и двухметровый лед стоит до июля. Представляешь?
2: В общем, практически никогда не тает.
1: Но главная тайна не во льду, а в происхождении. Озеро было найдено геологом Сергеем Обручевым в 1933 году. И около 3,5 миллионов лет началось все с того, что гигантский метеорит диаметром 400 метров врезался в землю со скоростью 15 километров в секунду. И взрыв был в 100 раз мощнее, чем атомная бомба в Хиросиме. Именно так родилось это озеро.
2: А вот я, кстати, когда ты сказала, как появилось, мне почему-то сразу такая мысль возникла, что это именно от какого-то метеорита.
1: Да, это самое глубокое озеро Чукотки, 175 метров при диаметре в 12 километров. Из самолета или вертолета озера практически идеальный круг формы, как блюдце, поставленное посреди гор. Ученые долго спорили, вулкан или метеорит, и в 2008-2009 приблизительно годах международная группа ученых из России, Германии, США пробурили дно озера, обнаружили слой ударной брекчи, это такая порода, которая образуется только в ударных кратерах. Метеоритное происхождение было окончательно подтверждено, и вот теперь мы знаем об этом. Вот, представляешь, в 2008 году только это выяснили.
2: Да, это совсем недавно, буквально там 15 лет назад только узнали тайну возникновения этого озера.
1: И вот что по-настоящему удивительно, этот район Чукотки никогда не подвергался оледенению. Даже в суровые периоды, когда Европа и Северная Америка были скрыты щитами материкового льда, поэтому жизнь существует здесь уже около 3 миллионов лет. Прозрачность воды здесь удивительная, дно видно до глубины 15 метров, и в озере живут существа, которых больше нет нигде на Земле, представляешь?
2: Вообще не представляю, на самом деле интересно было бы посмотреть, какие там существа живут, какие
1: там два из трех видов рыб озера, малоротая палия и длиннопёрая палия свидовидовая, а это эндемики, не встречающиеся нигде за его пределами, то есть это виды рыб, все три вида занесены в Красную книгу России, но есть и мистическая сторона. Согласно преданиям чукчей, в озере проживает чудовище Калилгу. Местные жители считают, что это мистическое место и не любят приближаться к Ольгогыткиной. Поговаривают, что над озером нередко появляются странные видения, и люди периодически слышат громкие всплески, которые могли бы издавать только огромные живущие в воде чудища. Представляешь?
2: Какое есть мистическое место. Да, уфологов вызываем или кого там еще можно вызвать.
1: Да, в этом году, по-моему, доказали, что этого нету. Шотландского Несси, оказывается, не существует. Уже даже человек, который занимался этим всю жизнь, сказал точно, его
2: нет. А сколько было фотографий, сколько было предположений, что действительно это существо есть?
1: Добраться к озеру непросто, дороги к нему нет, ближайший населенный пункт находится в 250 километрах, но именно поэтому Ольгогыткина один из самых чистых и нетронутых мест на планете, и оно наше, чукотское. Друзья, вот такой вот космический шарм возрастом 3,5 миллиона лет, рыбы-эндемики, чудовища из чукотских легенд, и все это в 390 километрах от Анадыря, специально
2: посмотрела. Слушай, интересно, а какие-то экскурсии можно туда организовать? Я думаю, может быть, будут желающие посмотреть на такое редкое озеро, которое практически нигде.
1: Слушающие Наташу в эфире радио Пругай, напишите нам на номер 92478922. Можно ли организовать путешествие к озеру Ольгогыткиной?
0: Спасибо, что воспользовались услугами нашей рубрики. Ждем вас с нетерпением.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Самое время брать телефоны в руки и готовиться к викторине. 8-924-789-2222 наш телефон. Присылать можно в любое удобное приложение, даже сообщением, но сообщение приходит медленно, поэтому советую либо Макс, либо Телеграм, в зависимости от того, что у вас быстро летает. И отвечать на вопрос, который нам подготовила сейчас Наташа.
2: Да, я приготовила вопрос, но он на самом деле не сложный, я думаю, вы все, кто будет участвовать, правильно ответите. А вопрос сегодня такой. Что является ягодой? Один вариант верный. Сейчас я дам эти самые варианты.
1: То есть ты сейчас
2: варианты.
1: Перечислишь ягоды, и нужно узнать, что из этого на самом деле ягода.
2: Да, все Давай. Просто. Малина, рябина, виноград или клубника. Что является из этого ягодой?
1: Пишите свой вариант ответа. Первый правильно ответивший получит от нас подарок.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Ну что, друзья, время узнать правильный ответ настало. И признаюсь честно, я угадала сразу, потому что давно разбираюсь в этих непонятных растениях, фруктах, костяниках и прочих существах, существующих на планете Земля. И да, варианты были все ягодные. Надо было выбрать, что действительно официально, согласно ботанике, является ягодой.
1: Да.
0: Что напомни является... варианты ответов.
1: Были малина, рябина, виноград и клубника. Я хочу отметить, что многие отправляли ответы с вариантом малина и хотела чуть-чуть про нее как раз прочитать. С ботанической точки зрения малина не является ягодой. Ее плод – это многокостянка. Он состоит из нескольких десятков сросшихся костянок, которые прикреплены к белой конической плодоножке.
0: Проще говоря, это много ягод в одной, поэтому да, в целом оно ягодой уже не является.
1: И клубника тоже, кстати, слушатели отвечали. Ну, клубника тоже не является ягодой, это много орешек. То, что мы привычно называем ягоды, это вот сочная красная часть, которую мы едим, она, это разросшиеся цветоложи, то есть часть стебля, а не зависть цветка. В общем, ягода формируется, настоящая ягода, из цветка, и получается один плод. Все, что остальное, какие виды, может, по виду может казаться, что это ягода, не является ягодой. И правильный ответ был виноград. С точки зрения ботаники, виноград считается ягодой. Это объясняется строением плода. Он развивается из одного цветка, имеет тонкую кожицу, сочную мякоть и несколько семян внутри.
0: Первый, кто правильно ответил и прислал свой вариант ответа, оказалась Надежда. Ей отправляется сообщение, где и как она может забрать подарок. И аплодисменты. Поздравляем, друзья, не расстраивайтесь, вы теперь знаете чуть больше, а если ответили правильно и не успели, тоже не расстраивайтесь, в следующем часе еще одна викторина ждет вас, и ваш подарок тоже ждет вас.
2: На этом все. Радио Пурга. Прогревай мозги с нами.

0: ураганное появление Валерия в эфире радио Пурга. Мне кажется, стилистика очень сильно поменялась у Валерии. Помянем ее начальное творчество. Вот, да, и обязательно перейдем к другому. Но, насколько я понимаю, у нас есть сообщение.
1: Да, у нас есть сегодня сообщение от Раисы. Она отправила нам такое содержание. Здр, попытка, не пытка. Живи долго, счастливо и регулярно. Раиса, напишите, кому вы это посвящаете, нам или, может быть, какому-то знакомому вы пишете, потому что интересное сообщение. Ну, а так, слушатели, пишите нам обязательно на номер 8-924-789-22-22. Мы всегда прочитаем ваши сообщения, поздравления, пожелания. В общем, мы всегда с вами на связи.
0: Ну и да, мы — это Наташа Ковалева
1: и Арина Перепелкина.
0: И впереди вас ждет еще пару дуэтов уже без нас. Крис Норман и Сьюзи Куатро прямо сейчас с их Stumbling In. Надеюсь, правильно прочитала. Ну и Heaven с Кейтлин Арагон поставят точку в этом часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Промысловикам добавили 70 тонн красной рыбы. На Чукотке двум предприятиям разрешили увеличить добычу нерки в Мейнпыльгинской озерно-речной системе. Такое решение приняла окружная комиссия по регулированию промысла. Предприятия Чукотопторг и Вирувир просили выделить им 250 тонн, но получили только часть этого объема. Дополнительный лимит составил 70 тонн. Чтобы сохранить подход рыбы к нерестилищам, комиссия также ввела короткую остановку промысла. Она продлится с 9 по 11 июля. В эти дни рыбаки должны убрать неводы и отвести сети. Теперь промышленные компании в округе могут добыть чуть больше 324 тонн лососевых. Почти весь объем, 289 тонн, составляет нерка. Остальное приходится на киту и горбушу. Всего на Путину этого года для Чукотки рекомендовано больше 1000 тонн тихоокеанских лососей. Часть запаса еще не распределена. Самый северный город России принимает первый морской караван. К причалам Певека подошли первые суда этой навигации, теплоходы «Мыс Манорский» и «Мыс Флора». Они доставили 17 108 тонн груза. На борту социально значимые товары, контейнеры, промышленное оборудование, стройматериалы и техника. Путь по Северному морскому пути обеспечивает атомоход «Якутия». Суда вышли из Архангельска в конце июня, как в караван собрались в Карском море у архипелага «Северная земля». Затем «Якутия» продолжит работу в восточном секторе Севморпути, где встретит Феско-Улис и мыс Шмидта. Еще один караван формируется с западного направления. В него войдут универсальное грузовое судно «Сабетта» и танкер «НП Диксон» с дизельным топливом. Планируется, что его в Певек подведет атомоход-ледокол «Сибирь». Другим новостям. Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств на 149 позиций. Теперь он включает альбумин, иммуноглобулины, налоксон, акцикловир и другие. Производство этих препаратов должно быть локализовано в России с полным циклом, для чего разрешено привлекать господдержку. Они получат приоритет при закупках для больниц и поликлиник. Решение принято по предложениям производителей. В список вошли жизненно важные лекарства от особо опасных инфекций, социально значимых и угрожающих окружающим заболеваний, сообщил премьер Михаил Мишустин. Мера направлена на обеспечение стабильных поставок и лекарственной безопасности. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел двусторонние переговоры в Ниамее с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали, странами Альянса государств Сахеля. Встречи состоялись в рамках визита в столицу Нигера. Ранее там же прошло заседание Совета «Россия-Сахель», где подписали совместные документы. Лавров прибыл в ходе африканского турне, до этого побывав в Эфиопии. И завершение выпуска. Ученые Палеонтологического института Российской академии наук описали новый вид древней рептилии. Парасильвия Александра найдена в Оренбургской области на месторождении Медподлесный. Останки включают фрагменты черепа с зубами и нёбом. Это самый крупный представитель отряда дромаосаурия, травоядных аномодонтов пермского периода, ранее известных лишь по находкам в Европе и Африке. Длина черепа нового вида достигает 8 сантиметров. Ключевые материалы извлекли в прошлом году сотрудники института, уточнившие предварительные находки самарских коллег. Описание базируется на уникальных костных фрагментах, которые позволили выделить новый род и вид. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: В авиарежим переводите телефоны, но не радио Пурга. С вами вновь Арина Перепелкина.
1: Наташа Ковалева.
0: И вновь 9 июля, четверг. Мы, кстати, сегодня упомянули, что сегодня день фантазии и юмора. И, как ни удивительно, сегодня еще день веры в единорогов. Представляешь?
1: Вот как-то они перекликаются, два этих праздника. Потому что единорог, понятно, что это вымышленный какой-то такой персонаж. И, может, возможно, есть люди,
0: они
1: которые...
0: Они доказаны.
1: А вот, кстати, а возможно, есть люди, которые действительно верят, что единороги существуют.
0: Я считаю, если фантазия это придумала, то откуда-то это взялось.
1: Возможно, да, но из сказок. Опять-таки, из сказок откуда? Опять кто-то где-то увидел,
0: да,
1: возможно.
0: Откуда? Я вон видела козла с одним рогом и видела с четырьмя рогами. Я понимаю, откуда все эти черти берутся в сказках, потому что, ну вот ты приходишь в контактный зоопарк, и там, если не ухаживают за вот этими вот животными, mm-hmm. козлами, у них вот появляется либо один рог, либо только растет, либо добавляется еще дополнительно. Я раньше такого не видела, честно.
1: Вот, слушай, я не была в таких зоопарках, где вот такая проблема с рогами у животных.
0: Но
1: я просто знаю, что есть животные, которые сбрасывают свои рога. Опять-таки, может быть, тоже оттуда это пошло. Кто-то где-то когда-то увидел животное, там оленя.
0: А знаешь, что могло быть? Например,
1: да.
0: Олень сбросил рога, а человек гуляет, там землянику собирает по лесу, а тут какая-то лошадь мимо гуляет и травку ест. И вот возле этого рога одного она ест травку, увидел человек, единорог, и побежал в деревню рассказывать, что увидел единорога.
1: В общем, все праздники мы в одну историю собрали, пофантазировали. Друзья, и вам этого, конечно, тоже желаю.
0: Да, фантазируйте и слушайте радио. Радио Пурга, возможно, вы откроете для себя новые горизонты. Об этом в следующем часе. В этом же пора напомнить об изменениях за окном.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино плюс 4, плюс 11, пасмурно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 5, плюс 11, значительная облачность, дождя не ожидается.
0: В Певеке плюс 2, плюс 4, пасмурная погода и слабый дождь.
1: На Ионе плюс 2, 5 градусов, облачно, без осадков.
0: В Эквикиноте 8, 11, тепла, облачно, осадков не будет.
1: В Биллингсе 4, 2 со знаком плюс, пасмурно, осадков не будет.
0: В Беринговском тоже осадки не ожидаются, облачно с прояснениями, температура 13-16 градусов тепла.
1: Проведение сегодня плюс 10, плюс 8, значительная облачность, дождя не будет.
0: В Лавренте 11-12, тепла мало, облачно, без осадков.
1: В Анадыре облачно, без осадков, ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 14, сейчас за окном плюс 13 градусов.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Каждый раз, когда вы натыкаетесь где-то в парке или сквере на собаку без намордника или поводка, что, кстати, является нарушением закона, ее хозяин вам говорит: «Ну что вы, не бойтесь, это самое добродушное существо на свете». Так какая же собака самая дружелюбная? Для этого важно помнить, что в поведении собаки есть три крупных слоя – порода или генетика, ранняя социализация и, разумеется, текущий опыт. Щенки, которых с раннего детства гладят разные люди и знакомят с детьми, городским шумом, ветеринарами, реагируют куда спокойнее и дружелюбнее во взрослом возрасте. Если же опираться на повседневный опыт семьи с детьми, то золотистый ретривер и лабрадор в фаворитах. Если смотреть на структурированные исследования ориентированности на человека, то бультерьеры подтягиваются к лидерам, а иногда и обгоняют их. Миниатюрные компаньоны вроде King Charles Spaniel стабильно высоки по ласковости, но менее универсальны в грубом обращении детей. Бигли дружелюбны, но независимы. Им нужен запах и движение.

пошел. Зомби тоже могут, могут играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-яй-яй.

0: Теперь буду знать.
1: А еще я хотела эту рубрику назвать «Охотники и собирательницы в торговом центре». Представьте себе картину. Мужчина заходит в магазин с четким списком, за 2 минуты находит нужное, оплачивает и выходит. А женщина же в этом магазине может провести 2 часа, рассматривая каждый стеллаж и уйти с покупками, которых даже и в списках не было. В общем, каждому это знакомо, мне это 100% знакомо.
2: У меня была ситуация, когда я даю список, и тогда уже мужчины ходят полчаса с этим списком, гуляют.
1: Ищет, что ты хотела.
2: Да, бывало и такое.
1: В общем, давайте разберемся, почему так происходит. А корень различий в древней истории. Представляешь, эволюционные психологи утверждают, наши покупательские привычки сформировались 1000 лет назад. Женщины были собирательницами, они исследовали территорию, искали лучшие плоды, оценивали цвет, текстуру, запах, чтобы отличить съедобное от несъедобного. А мужчины же были охотниками. Им нужно было сконцентрироваться на одной цели, быстро поразить добычу и вернуться домой. Собственно, и в современном мире эти роли никуда не делись. Исследователь Дэниел Крюгер доказал, когда женщина приходит в новый торговый центр, она инстинктивно сканирует местность, как в древности, исследуя новую территорию в поисках пищевых пятен. А мужчина действует как охотник. Увидел цель, поразил и ушел. Собственно, я с этим полностью согласна. У меня в семье все то же самое. Я могу очень долго ходить по магазинам, выбирать, а муж у меня быстренько, там, я не знаю, минут за 15-20 пробежался по бутикам и пошел там заниматься своими делами. Также, кстати, исследователи показывают, что мужчинам в магазине становится скучно уже вот через 26 минут, а женщинам комфортно до 2 часов. Большинство мужчин считает, что совместный шопинг – это испытание.
2: Ну, потому что нужно дольше и не охотишься. Конечно, скучно становится.
1: Да.
2: Никакой охоты.
1: Еще что интересно, что в примерочной мужчина покупает больше, чем в половину случаев, а женщина только 25%. Оказывается, женщина может примерить вещь и купить ее как либо купить, либо не купить по настроению. А мужчина не покупает только, если, допустим, размер не подошел. Но это, опять-таки, это относится к большинству мужчин. Понятно, что есть мужчины, которые любят тоже выбирать. Мы говорим о большой части мужчин.
2: Я скажу, здесь вопрос в другом. Я, например, пыталась, как ты говоришь, как мужчины охотятся. Например, заходишь и говоришь, мне только это. Ты идешь в конкретный отдел, конкретно не гуляешь по магазину, подходишь и говоришь, так, я беру только это, а потом глаз поворачивается в сторону. И ты такой, ну ладно, еще это возьму, еще вот это возьму, еще вот это возьму. Все равно это присутствует. И даже когда я пытаюсь по списку что-то покупать, иногда бывает, что по списку что-то не купила, зато по дороге что-то еще увидела и закинула в корзину. Потому что действительно, видимо, собирательский инстинкт сильнее.
1: Вот, а у меня, знаешь как, я, допустим, могу, если будет только один товар, одна разновидность, я его возьму и уйду. Но если у меня будет выбор, я буду стоять и не знать, что я конкретно хочу. Я захочу и зеленое, и красное, и желтое, я не возьму черное, я буду выбирать абсолютно другое. В общем, для женщин шопинг – это отдых и удовольствие, а для мужчин это времяпрепровождение, называется стрессом. Ну и что мы в итоге имеем? Мы не лучше и не хуже, мы просто разные. Мужчины видят в магазине задачу, которую нужно решить. Женщина – пространство для исследования, общения и получения эмоций. И когда мы это понимаем, совместные походы в магазин перестают быть полем битвы. Мужчина может взять на себя охоту за конкретными вещами, а женщина – собирательство и поиск сокровищ. И тогда шопинг становится не испытанием, а приключением для двоих.
2: Приключаемся вместе и, конечно же, наслаждаемся покупками.
0: Теперь буду знать. Живое радио Чукотки.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ловим удачу за хвост, друзья. Пришло время второй нашей утренней викторины. Открываем Телеграм или Макс. И там пишем на номер телефона 8-924-789-22-22. А что будем писать, нам сейчас расскажет Арина Перепелкина.
2: Надо будет выбрать варианты ответов. 1, 2, 3, 4. Япония, Исландия, Монголия и Бразилия. И, внимание, вопрос. Сегодня мы угадываем страну по факту. В этой стране есть город, в котором нет ни одной улицы с названием.
1: Так, представили себе такой город.
2: В этой стране
1: возможно.
2: Есть город, в котором нет ни одной улицы с названием. Все адреса — это просто номер дома и район. Какая это страна? Япония, Исландия, Монголия или Бразилия? В качестве подсказки адрес выглядит так. Префектура, район, квартал, дом 7. Никаких Ленина, Пушкина. Так вот, какая это страна? Япония, Исландия, Монголия или Бразилия? Пусть всегда.

0: След не теряем. Вопрос был, что за страна, в которой есть город, в котором нет ни одной улицы с названием. Адрес выглядит так. Префектура, район, квартал, дом 7. Я думаю, слово префектура стало самым таким...
1: Самым сложным.
0: Самым подсказывающим.
1: Оно, еще, кстати, есть еще уже варианты, что префектура есть в парочке стран.
0: Ну, есть во Франции префектура.
1: Да.
0: Есть, я знаю, насколько в Африке где-то есть, в какой-то из республик тоже есть,
1: в общем,
0: префектуры.
1: Есть, ну, совсем мало.
0: Но именно вот, как я предложила, вариантов таких, то есть именно город, в котором нет ни одной улицы с названием, это Япония, Токио, столичная префектура, Хоккайдо – это губернаторство, Киото и Осака – это городские префектуры. Кстати, в России же тоже есть префектура, но это органы управления административными округами.
1: Да.
0: Так вот, в Японии самое интересное, названий почти нет, в Исландии тоже так, в Рейкьявике нет улиц, но Япония самый известный пример, и именно ее имеют в виду в таких загадках чаще всего. Знаешь, что я узнала больше?
1: Что
0: того, что оказывается, в Коста-Рике тоже нету адресов в нашем привычном понимании, но там вместо названия улиц в обиходе активно используют описательные ориентиры. Можно встретить указания вроде 200 метров на север от церкви.
1: В общем, человек должен сам сориентироваться не по названию улицы, а по направлению.
0: Или,
1: в общем,
0: например,
1: по расстоянию.
0: Идешь, а там написана такая табличка: за старым деревом манго рядом с голубым домом.
1: Вот вопрос опять-таки, как на самом деле удобнее, название улицы иметь все-таки или вот эти направления или описания?
0: Ну, так или иначе, удобно, что отвечают правильно наши слушатели, поэтому получают,
1: да,
0: от нас подарки и поздравления.
1: И первым правильно ответишь, у нас был Вячеслав Викторович, ему сейчас, конечно же, будут аплодисменты. И сообщение, где и когда он может забрать свой приз.
0: Ему отправлено, ну и мы отправляемся далее вперед.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

0: Ну что, друзья, только что у нас звучал Зас, ее легендарной песней. Знаете, после такого хочется сказать, я хочу еще одну чашку кофе, чтобы понедельник был пятницей.
1: Поддерживаю Наташу. Кстати, если вдруг кто-то не в курсе, Зас — это Изабель Жуфруа, французская певица, которая в этой песне как будто бросает вызов всем стереотипам. Мне не нужны, говорит, ни апартаменты в Ритце, ни украшения от Шанель. Я хочу любви и радости. Вот это, я понимаю, приоритеты, да?
0: Да, да, и в этом, конечно, вся магия этой песни. Он про то, что настоящее счастье не в дорогих вещах, а в простых. Улыбки, в любимой песне, в том, чтобы быть самим собой.
1: А еще после такой песни как-то особенно остро чувствуешь, что иногда надо просто выдохнуть и сказать: все, хватит гнаться за всем подряд, хочу просто спокойно выпить чаю. Кстати, как раз, мне кажется, пора.
0: Да, как раз на этой волне спокойствия и внутренней свободы мы плавно переходим дальше. Время на часах у нас 6:54, друзья, и у нас на очереди Алекс Варрен с треком «Feller of Dream».
1: Да, не пропустите прямо сейчас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотские подростки проходят обучение в Центре патриотической подготовки. Смена «Время юных героев» открыта для ребят от 14 до 17 лет. Как сообщили в Департаменте образования и науки, основной площадкой стал филиал Центра «Воин» в Чечне, лагерь на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В июле туда приехали 20 курсантов со всей Чукотки. За две недели они пройдут интенсив по тактической огневой подготовке, первой помощи, инженерному делу, топографии, снайпингу и управлению беспилотниками. Отдельный блок будет посвящен дронам и кибербезопасности. Кроме занятий для подростков проводят военно-спортивные игры, встречи с ветеранами и кинопоказы. Поездка для участников бесплатная, проезд, проживание, обмундирование оплачиваются из окружного бюджета. Чукотский гимн в детском исполнении станет видеовизиткой региона. В Анадыре проходят съемки ролика главной песни округа, которую исполнили юные вокалисты. Версию гимна детскими голосами записали весной. В город приехали ученики музыкальных школ и школ искусств со всей Чукотки. Затем больше 100 голосов свели в единый хор. Премьера записи прошла 30 апреля на концерте ко дню коренных малочисленных народов России. Сейчас над видео работает московская продакшн-группа. В съемках принимает участие 16 детей из окружного дома народного творчества, школ искусств Анадыря и угольных копий, танцоры младшей группы ансамбля «Эргерон», а также артисты основного состава. Съемки проходят и в городе, и на природе, в том числе у гор Михаила и Дионисия. Готовый ролик будут показывать на культурных и туристических площадках России. Напомню, проект реализуется по инициативе главы региона Владислава Кузнецова при поддержке программы «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. Госдума приняла закон о комплексной реформе банкротства. Основная цель – дать бизнесу шанс на восстановление вместо ликвидации. Вводится добанкротная санация для крупных компаний с активами свыше 1 миллиарда рублей. Соглашение с кредиторами утверждает суд, и оно обязательно для всех, даже для несогласных, если большинство поддерживает план. Предусмотрена аудиторская проверка, защита зарплатных и гособоронзаказов. Если договориться не удалось, суд может утвердить план реструктуризации долгов до 4 лет с возможным продлением. Также меняется роль управляющих, вводятся новые торги и ответственность кредиторов за убытки. Закон вступит в силу через год после публикации. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось. Об этом сообщает ТАСС. Рынок уже закладывает риски в цены нефти марки Brent. Настоящая ясность наступит после 9 июля, когда в Иране закончится траур по верховному лидеру и станет понятно, готовы ли стороны к дипломатии или последует эскалация. Поводом стали обстрелы катарского и саудовского танкеров 7 июля. После этого Дональд Трамп объявил режим прекращения огня недействительным, а США нанесли удары по Исламской Республике. Иранское командование пообещало ответить и не допустить вмешательства в управление проливом. И завершение выпуска. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на первенстве Европы. Квартет в составе Егора Прошина, Михаила Щербакова, Ксении Сорокиной и Киры Манохиной показал результат 3 минуты и 23,96 секунд. Ранее российская мужская сборная дважды обновляла мировое достижение юниоров в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования среди юниоров в Мюнхене продлятся до 12 июля. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Ну что, друзья, медленно движемся только вперед и окунаемся в новый час. Почему окунаемся? Потому что мне понадобится ваша моральная поддержка. Я, Ирина Перепелкина, в студии остаюсь одна и буду двигаться дальше по этому часу одна, но не без приключений. Во-первых, сегодня день зова горизонта, и я призываю не горизонт, а вас. И вообще, знаете, мне кажется, когда находишься за городом и смотришь чистое поле или там в тундру, или сидишь на берегу глади водной и хочешь увидеть ту самую точку, это так приятно, начинаешь думать о чем-то необычном, о чем-то загадочном. Вот и я начинаю думать о чем-то загадочном, когда сижу тут одна. Поэтому жду ваших сообщений на наш номер 924-789-2222. Если есть желание кого-то поздравить, пишите. Мы в конце часа всегда читаем. Ну, а в начале часа, конечно же, традиционный прогноз от гидрометцентра на это четверг, 9 июля. Только на всякий случай скажу вам важную вещь. В этом часе вам понадобится номер телефона 20600, потому что я планирую с вами сыграть викторину «Езда по правилам». Ну а пока она.
1: Погода на радио «Пурга».
0: Начнем с Билибина. Там сегодня очень холодно, от 4 до 11 градусов тепла. Пасмурная погода, но зато без дождя. В Анюйске 5-11 со знаком плюс, значительная облачность, но дождя не будет. В Певеке 2-4 тепла, пасмурная погода, временами слабые осадки в виде дождя. На Айоне без осадков, облачно, 2-5 со знаком плюс. В Эквикиноте плюс 8, плюс 11, облачно, осадков не будет. В Биллингсе 2-4 тепла, пасмурная и без дождя. В Берингах 13-16, тепла, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Провидение 8-10 тепла, значительная облачность, без осадков. В Лавренте осадков также не будет, мало облачно, 11-12 со знаком плюс. В Анадыре без осадков, вижу ветер юго-восточный, стабильно, 5-8 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 14 градусов в течение дня, прямо сейчас за окном, плюс 13.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: обходной путь, он сэкономит кучу сил. Тельцы, вас ждет приятный бонус. Может, неожиданная скидка, а может, просто чашка кофе от хорошего человека. Цените эти маленькие радости. Близнецы, сегодня ваш язык – ваш главный инструмент. Одно верное слово решит то, что не получалось неделями. Раки, доверяйте чутью. Если внутри скребется – не надо. Значит, правда – не надо. Берегите нервы. Львы, вам хочется быть в центре внимания, и вы там будете. Только не переборщите с драматизмом. Хватит и легкой интриги. Девы, день про порядок. Разберите одну полку, один чат, один список, и сразу станет легче дышать. Весы, придется выбирать, и выбор будет непростым. Не торопитесь и дайте решению отлежаться хотя бы пару часов. Скорпионы, эмоции сегодня накатывают волнами. Если хочется все бросить и уехать, сделайте паузу и выпейте воды. Решение придет само. Стрельцы, идеальное время для планов. Стройте воздушные замки, звезды их поддержат. А вот с фундаментом там пока можно не торопиться. Козероги, вас оценят по делу. Если вы старались, сегодня это заметят и скажут спасибо. Услышать «молодец» тоже результат. Водолеи, день подкидывает нестандартные идеи. Запишите даже самые странные. Через месяц они могут стать гениальными. Рыбы, соберитесь с мыслями. Сегодня легко утонуть в чужих проблемах. Сначала свои берега, потом чужие. Помните, друзья, гороскоп – это не инструкция, а просто повод улыбнуться и чуть внимательнее прислушаться к себе.
1: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Сегодня приготовим салат с курицей, консервированной фасолью, морковью по-корейски и огурцом. Что нам понадобится? Куриное филе 350 граммов, фасоль красная консервированная 200 граммов, морковь по-корейски тоже 200 граммов, свежий огурец один средний, либо два небольших, соевый соус 3 столовых ложки, 1 чайная ложка молотой паприки, 40 мл подсолнечного масла, 100 граммов майонеза, соль и перец по вкусу. Как готовим? Куриное филе режем на небольшие куски и маринуем в смеси соевого соуса, паприки и перца примерно 1 час. Далее обжарим его на растительном масле, остудим и нарежем кубиком. С фасоли сливаем жидкость и промываем водой. Теперь соединяем в салатнике все ингредиенты – курицу, фасоль, морковь, огурец и заправляем майонезом. Добавим рубленную петрушку или кинзу и подаем к столу. За счет курицы и фасоли салат получается сытным и питательным, а морковь и огурец добавляют хруста. Идеальный баланс вкуса! Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

сложенной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Ну что, друзья, если вы чувствуете, что утро слишком было затянуто, и на часах 11:53 обед никак не приходит, тогда не переживайте. Осталось совсем немного времени, потому что после такого трека точно хочется завернуться во что-нибудь теплое и насладиться этим днем. 11:53 – самое время, чтобы плавно сменить настроение. Прощаюсь с вами до завтрашнего утра, но обязательно послушайте музыку на радио «Пурга». Впереди вас ждет группа «Добро», и прямо сейчас Ани Лорак. Забирайте рай.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. День семьи, любви и верности объединил поколения в Анадыре. Накануне в окружной столице прошли парад семей и колясок. Участники ярко украсили транспортные средства своих малышей. С шарами, плакатами и песнями семьи прошли до городской площади. Такая акция проходит в Анадыре с 2024 года. Семья Мамулян принимает участие в шествии и начало его действия. На празднике наградили семьи медалью «За любовь и верность». Их получили супруги, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад. В их числе была семья Ятенто. У окружного дома народного творчества состоялся концерт. На сцену вышли творческие коллективы Чукотки и специальные гости из Санкт-Петербурга Александр Пахмутов.